0: Твое время. 4 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: 5. Знаем, что любишь.
1: Волгоград FM.

0: Волгоград FM.
1: 101.5. Твое время.
2: 5 часов.
3: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Выборы 2026.
1: Силой единства все преодолеем. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
2: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров.
3: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Минимальную зарплату 100 тысяч рублей. Индексацию зарплат по реальной инфляции. 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
4: Мы живем в великой стране. У нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
5: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
1: Единство сильнее любых испытаний. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
2: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.

0: Выборы 2026.
1: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров.
2: Силой единства все преодолеем. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
3: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Минимальную зарплату 100 тысяч рублей. Индексацию зарплат по реальной инфляции. 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
4: Мы живем в великой стране. У нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
5: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
1: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
2: Единство сильнее любых испытаний. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.

0: Выборы 2026.
1: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
2: Силой единства все преодолеем. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
3: 20 сентября 2026 года дополнительные выборы депутата Волгоградской областной думы по Кировскому одномандатному избирательному округу номер 18. 20 сентября 2026 года голосуйте за КПРФ. Голосуйте за социализм. Голосуйте за Вячеслава Шаповалова.
4: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека, но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
1: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров.
2: Единство сильнее любых испытаний. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.

0: FM.
1: 101.5.
2: Твое время. 6 часов.
3: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Выборы 2026.
1: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
2: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
3: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
4: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
5: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
6: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
7: Мы живем в великой стране. У нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
8: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
0: Силой единства все преодолеем. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.

0: Спонсор точного времени ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
1: Твое время.
2: 7 часов.
1: Реклама.
3: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
4: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 30 сентября лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
7: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
8: Информационный конвейер.
9: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. По прогнозу директора аналитического агентства «АвтоСТАТ» Сергея Целикова, к концу текущего года общее число дилерских контрактов с автопроизводителями в России может достичь рекордной отметки 5000 благодаря запуску сетей новых отечественных брендов. При этом лидер по росту цен станет марка «Волга». Эксперт отметил, что тренд на сокращение числа дилеров, наблюдавшихся в первом квартале, во втором нивелировался, что свидетельствует о стабилизации ситуации, пишет ТАСС. В середине августа текущего года производство красной икры нового улова в России упало почти вдвое к уровню 2024 года и в 3,5 раза к объему 2025 года, что президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев связал с цикличным снижением вылова лососевых на протяжении ближайших 10 лет. Несмотря на это падение добычи, средняя потребительская цена на продукт в июле составила 9 396 рублей за килограмм, удержавшись на уровне начала года и оказавшись на 2% ниже показателя июля прошлого года. Ситуацию обсудят на полях Всероссийского экономического форума. Волгоградская промышленность переходит на новый цифровой код. Агрохолдинг «Сады Придонья» создал собственную систему техобслуживания на базе 1С для мониторинга 10 тысяч единиц оборудования. Химический волжский оргсинтез внедрил тотальную автоматизацию с мгновенной блокировкой сырья при сбоях и организовал турнир «Битва заводов». Волжский трубный завод использует VR-класс для отработки аварийных действий, а волгоградский алюминиевый завод развивает машинное зрение силами участка из 40 инженеров. Правительство России поддержало проект создания уникального светомузыкального фонтанного ансамбля в Центральном парке Волгограда, который будет расположен рядом со 120-метровым колесом обозрения. Комплекс из 6 фонтанов объединит более 10 видов струй, лазеры, голограммы и огненные эффекты под управлением автоматизированной мультимедийной системы, не имеющей аналогов в России, что дает проекту льготные налоговые условия. Десятки уникальных сценариев будут бесплатно демонстрироваться для зрителей в амфитеатре на 1500 мест. Строительные работы близятся к завершению. И вскоре начнется монтаж оборудования. Владельцы домашней птицы предстоит маркировать кур, уток, гусей, индеек, цесарок, перепелок и страусов под системе Хариот на основании правил учета животных, утвержденных постановлением правительства от 5 апреля 2023 года. Сроки постановки на учет зависят от численности поголовья. Хозяйства более чем с 10 птицами должны завершить процедуру до 1 сентября текущего года, а владельцы поголовья до 10 особей до 1 сентября 2029 года. Вести учет будут специалисты Государственной ветеринарной службы, ветеринарной специалисты предприятий и зоотехники, пишет «Высота 102». С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
8: Информационный конвейер.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: В какой-то момент мы забыли слово «байховый», так и не узнав, что означает это слово. А ведь я помню,
3: оно было про одеяло, нет?
2: На пачках с чаем. Индийский байховый со слоном.
3: А одеяло?
2: Нет.
3: Байковое?
2: Байковое, да. А байховый был чай. Но что это означает, никто не знает. Ну, по крайней мере, я точно, ребят. Давайте, пока Дина гуглит, напомню, что вы слушаете утреннее шоу
3: 3-4.
2: С вами Дина Косичкина.
3: Короче, это рассыпной чай.
2: А, байховый рассыпной?
3: Да, что? Состоящий из отдельных чайнок, они спрессованы в плитке, гранулы или порошок.
2: Нельзя было писать «рассыпной чай». Индийский там.
3: Ну, это же нотка интриги.
2: Черный.
3: Это сразу плюс 5 копеек к цене.
2: Ну да.
3: Неизвестное
2: согласен.
3: Слово, правильно?
2: Да. Значит, короче, мы к чему это говорим? Потому что если вы вдруг стали забывать, что означает слово 3-4, словосочетание 3-4, или точнее, цифра сочетания 3-4, то это название нашего шоу. Вот, значит, что еще мы хотели бы вам рассказать? В этом часе мы будем приставать к вам с различными, значит, вот этими информацией с различными, да, вот такими рубриками, которые будем подходить, типа того, не хочешь посмотреть, открывать свой плащ.
3: А на внутри, байковый чай, да?
2: Да, а там внутри, там, например, раз там...
3: Под байковым одеялом.
2: Погода, там, например, там, да, там раз там... На другой стороне
3: ты
2: плаща.
3: Такое носишь.
2: Да, там, значит, раз, там рубрика «Календарь».
3: Угу.
2: Вот, значит, где-то прямо вот реально совсем...
3: Предложишь перевернуть.
2: Во внутреннем кармане, типа, на, потрогай, а ты туда залезаешь, а там конкурс проще простого.
3: А ты заметил, как мы ни разу не упомянули фамилию Шуфутинский сегодня?
2: Согласен. Но мы и как бы пока давай не будем.
3: Но мы не идем. Это уже не в тренде. Давай так.
2: Ну, иногда это как будто бы уже...
3: Перебор.
2: Перебор, да, поэтому мы остановились.
3: Мне кажется, даже дядя Миша устал.
2: Да хотя мне кажется, что, если честно, ему нравится.
3: Он рад, когда, конечно, что на этой
2: раз
3: музыке
2: в году.
3: Там капает, да, что-то на музыкальных
2: да. Вот в его семье точках. Даже день рождения не такой популярный праздник, как сегодняшний. Ладно, значит, у нас есть еще, возможно, какая-то, может быть, афиша
3: да,
2: мероприятий.
3: Имеется. Имеется. Значит, смотрите, концерта Михаила Шуфутинского не будет, если что.
2: Жалько.
3: Зато будет следующее. Поэтический спектакль Цветаева и Пастернак «Любовь между строк». Уже 5 сентября в 18.00 в эту субботу, где, правильно, в Волгоградском планетарии. Пронзительный диалог двух гениев, чьи судьбы переплелись в вечности. Живое чтение писем и стихов в исполнении актера Максима Чекашкина и поэтессы Ирины Волковой. Искренние монологи о несостоявшейся любви, переплетенные с лучшими поэтическими строками. Уникальная атмосфера звездного купола, которая, естественно, усилит еще больше магию каждого слова. Это прекрасное место, во-первых, для того, чтобы вспомнить, как выглядит планетарий изнутри.
2: Да.
3: А многие давненько там не были со времен школьной поры.
2: Угу.
3: Вот, поэтому вспоминаем, там все по-новому, там все высокотехнологично. Приходите обязательно.
2: Да, ну а прям...
3: Еще и романтично, как мы выяснили.
2: Очень, да, очень романтично. Прямо сейчас мы стартуем, друзья. Ты слушаешь родное волгоградское...
3: Утреннее шоу.
2: 3-4.
3: Мы в эфире.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Реклама.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: Слышите этот стук? Это ваш двигатель шепчет: «Мне нужна помощь». Не ждите, пока шепот станет криком. В Лекар-сервис мы слышим даже то, что другие пропускают, и найдем проблему до того, как она найдет вас. Федеральная сеть Лекар-сервис. Чувствуем автомобиль сердцем, чиним головой. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
4: В Славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине Славянский обои вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
5: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
6: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Да погода пока четенькая. Что говорит, 3 сентября у нас классная, здоровская погода, друзья. Наслаждаемся пока что солнышком, ну и, конечно же, каким-то температурным режимом. Каким именно?
2: Итак, при какой температуре воздуха мы все будем стоять в очереди за бензом? Ясная погода, осадков, кстати, не ожидается, только из наших глаз. Плюс 18 на данный момент. Дует южный ветер со скоростью 3 метра в секунду. При этом плюс 29 днем, плюс 17 ночью. Завтра, хоть и приставка с прояснением убирается, в общем-то, из прогноза погоды, то есть больше пасмурно завтра, но, тем не менее, плюс 28 днем и плюс 17 ночью.
0: Волгоград ФМ. Утреннее шоу 3-4.

0: Шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
1: Ну, давайте, друзья, уже звоните. 39-101-5, конкурс «Проще простого». Один вопрос, два варианта ответа. Вот что мы вам предлагаем. Соответственно, не просто так, у нас есть подарок. Напомню, что спонсором на этой неделе в конкурсе «Проще простого» является наш любимый старый добрый центральный бассейн физакадемии, который принимает посетителей по абонементам уже давно. Обязательно записывайтесь, приходите на сеанс плавания и, кстати, ныряния с вышек, которых больше нигде нет. Такой высоты, по крайней мере, точно. Проспект имени Ленина, 74, между физакадемией и ареной. Посещение бассейна на двоих мы разыгрываем прямо сейчас. Вот такой романтический подарок для парочки, почему бы и нет. Можно отправить туда кого-то из близких, соответственно, можете прямо сейчас для них и выиграть этот подарок. В общем-то, все, что можно сказал. Есть еще альтернативный метод взаимодействия. Это, конечно же, номер телефона 927-522-101-5. Макс или телега. Туда люди тоже скидывают свои сообщения с правильными ответами. Важно там быть первым в случае, если мы именно таким образом будем принимать ваши ответы. Итак, внимание, вопрос.
2: Да, сегодня мы решили посвятить наш вопрос некой выписке из нашего календаря, который мы листали буквально пару песен назад. Дело в том, что сегодня, 3 сентября, отмечается день Шнобелевской премии. И давайте-ка выясним, ну вот какой-то интересный факт, в общем-то, на который мы будем сегодня опираться. Итак, кто... Нет, не давайте, никто. Никто. Давайте так, кто вручает награды лауреатам Шнобелевской премии? Когда они выходят на сцену и, соответственно, их конкретно кого-то объявляют победителем. Либо это обычно, естественно, приглашенные комики-стендап-артисты, потому что, ну, ситуация забавная, ситуация комичная, сам факт вообще наличия этой премии. Либо настоящие нобелевские лауреаты.
1: Прикольно. Либо это люди, связанные с юмором, с выступлениями.
2: Которые могут обшутить ваши исследования.
1: Либо настоящие нобелевские лауреаты. Два варианта. У нас есть 927-522-101-5, как я уже сказал, Макс или телега. Пишите туда свой правильный ответ, кто же именно вручает номинантам Шнобелевской премии, точнее, их победителям. Премии, да, их премии. Все, погнали.
0: 3-4.

0: Реклама.
1: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали

0: Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: ОАО «РЖД» предлагает в аренду торговые площади для организации сезонной продажи мороженого на железнодорожных вокзалах и платформах Приволжской железной дороги. Информация по телефону 8 987 303 27 95.
2: Шоу, где характер решает все.
3: Вставай, вставай!
2: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
3: Да!
2: Болей за Волгоград. 6 сентября, 17.00. Для лиц старше 16 лет.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Ленинград FM.
1: Так, друзья, прилетело видео. Может быть, вы когда-то были на Ибице и были в легендарном клубе Universe. Ну и вот оттуда видосик-то и прилетел.
2: Так.
1: Световое шоу, сцена. Просто там гипер-супер-мега-звук, да? Все дела. Вместо того, чтобы врываться, двигаться, танцевать, толпа просто стоит и снимает все на телефоны. Просто одни огоньки телефонов и статичные люди под жесткую электронную музыку.
2: Как бы на них обиделся Егорка Крид.
1: Да, короче, вообще, в целом, ребята, ну хватит уже, вы чего? Там люди, вообще-то, в клубах, на нашествии, да где угодно, на любых мероприятиях такого формата, где много-много людей, они же теряли, ну, килограммы веса своего, понимаешь? Они же потели там, они танцевали, они врывались, движение — это жизнь. Вот, ну, а сейчас, получается, этот видос, ну, для меня лично, для человека, который... А тут прям реально играют вот именно диджеи.
2: Так.
1: И представляешь, народ просто стоит с телефонами. Я просто представил себе эту картину, да.
2: Однажды видела какую-то нарезку, да, мне кажется, сам диджей, возможно, это и показывал.
1: Ага.
2: Alpha Future People, по-моему, был фестиваль электронной музыки у нас.
1: Да-да-да.
2: Не помню где, в общем, неважно. И там одна из сцен была, ну, с достаточно тяжелой электронной музыкой. Вот. И, значит, там был товарищ, который... В общем, диджей, он работает при этом коллектором. Нет, он работает не коллектором, он банкротит людей. Вот. К нему обращаются, чтобы через банкротство пройти, так скажем. И, в общем, он там раздает вайба, настроение.
1: Ага-га.
2: Тяжелая ритмичная музыка, и его, и он тут пытается ее месить, там что-то как-то заводить, и народ не реагирует. Он просто выключает все. Начинает народ: вы что пришли? Вы заплатили билеты? Просто чтобы вот так стоять. А ну-ка убрали все, подняли руки наверх. Вот так вот. Прям
1: жестко.
2: Как прапор диджея. Он такой: подняли руки, ладоши схлестнули на головой, все. И ты, эй! Эй, птыщ, эй, вот так нормально, а теперь танцуем. Птыщ, все, заиграл дальше.
1: Так вот, как надо с людьми.
2: Батя пришел, всем раздал люлей.
1: Слушай, ну круто. Вот, ну, суть в том, что вот эта вот эра телефонов, конечно, привела к тому, что люди стали статичны и просто снимают, ну, то, что им кажется, что-то...
2: Первичный контент, как бы.
1: Да, как будто
2: чем здесь и сейчас.
1: Да, это как снимать салют, ребят, хорош. Под салют тоже можно танцевать, врываться, скакать, правильно? Потом
2: даже
1: вот это видео...
2: Даже если нет музыки, да.
1: Кто потом смотрит этот салют на видео? Вот мне просто интересно. Я смотрел салют на видео и никогда не видел прикольный салют на видео.
2: А я представляю, что кто-то ради этого... Ну, если вдруг заканчивается карта памяти, да? Память в телефоне, в галерее. Кто-то же ради этого удаляет фотки детей.
1: Да, да.
2: Чтобы снять салют.
1: Салют, пожалуй, оставлю, да. Это крутая история. Ну, вот как-то так.
2: Значит, у меня новость следующего характера. Значит, надеюсь, что... Никто ее не возьмет на вооружение. Значит, наши герои, герои некой истории, муж и жена, они переехали в небольшой штат в Нью-Йорке. И, соответственно, ну, как водится, познакомились с соседями. Вроде сначала им показалось, что и какие милые ребята, подружились с ними. И, значит, наши герои, они были не против, когда начали получать приглашение от новых друзей, мол, а давайте сходим поужинать в ресторане, да, и так далее. Вот только если наши муж и жена, так скажем, были, ну, так, среднескромны в своих гастрономических запросах, то вот эти соседи заказывали блюда подороже, побольше, а после заявили, что... Ой, да чем мы будем считаться? Чем мы будем считаться? Дайте сына пополам просто, оплатим.
1: Ах
2: и
1: ты,
2: все.
1: Смотри, какие.
2: То есть,
1: тарелочники тебя... соседи?
2: Получается так. Ну, соответственно, вот такая неприятная ситуация повторилась несколько раз. И, получается, нашим героям приходилось, ну, из своего кошелька доплачивать за чужие излишества гастрономические. Вот. И на какой-то из разов этих путешествий в рестораны они поняли, как поступить. Во время последнего похода в рестик они заранее предупредили официанта, что счет надо будет разделить. То есть не после, а вот сразу. И вот когда им принесли отдельные счета, соседи, которые ничего не подозревали, пришли в ярость. Когда выяснили, что за съеденную еду им придется платить самим. Вот. И они объявили их жадными говядинами, солеными огурцами. Правильно?
1: Ну, в принципе, то, что заказывали сами. Да.
2: Да.
1: Говядину, соленые огурцы. Вот, ребят, не будьте такими, да. Во-первых, не будьте людьми, которые на тусовках, да, стоят с телефонами. Ну и, соответственно, тарелочниками тоже.
2: Жадинками тоже не будьте.
1: Жадинами не надо быть. Ладно, впереди у нас еще второй час утреннего шоу 3-4. Продолжим бухтеть.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Твое время.
1: 8 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
5: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колотина, в эфире новости. Минздрав России планирует обновить порядок проведения профилактических медосмотров и диспансеризации взрослых, сделав их более персонализированными. В программу вводится обязательная консультация медицинского психолога, липидный профиль, онкоскрининг и УЗИ брюшной аорты. Кроме того, результаты обследования теперь автоматически попадают в электронную медицинскую карту пациента через госуслуги. Работающие граждане имеют право на оплачиваемые выходные дни для прохождения осмотра. С начала текущего года в России на госбалансе поставлено 162 новых месторождения, сообщил замглавы Минприроды Дмитрий Тетенькин на Восточном экономическом форуме. Среди крупных открытий – золоторудное местонахождение на Чукотке и газоконденсатные в Ямало-Ненецко-Автономном округе. Отмечается, что за последние 10 лет уровень воспроизводства запасов стабильно превышает добычу, а геологи сейчас работают на 78 площадях от Мурманской области до Камчатки. Окончательные итоги будут подведены в конце года, пишет ТАСС. По данным Росстата, за последние недели средняя стоимость автомобильного топлива в России выросла с 71 рубля 7 копеек до 71 рубля 46 копеек за литр. При этом подорожание зафиксировано в 55 субъектах Российской Федерации, а снижение цен отмечено лишь в 5 регионах. Так, литр АИ-92 бензина теперь стоит 67 рублей 37 копеек, 95-го – 74 рубля 91 копейка, дизельное топливо – 78 рублей 24 копейки, так как цены на 98-й не изменились. Однако этот бензин практически исчез с заправок. На фоне этих данных в Волгоградской области из-за перераспределения поставок, вызванного ремонтом Астраханского газоперерабатывающего комплекса, возник дефицит бензина марок 92-го и 95-го бензина, что снова привело к огромным очередям на местных АЗС. До 5 сентября на платформе Добро.рф продолжается набор добровольцев в проект «Волонтеры на выборах 2026», которые после прохождения обучения будут помогать избирателям с ограниченными возможностями, пожилым людям и многодетным семьям на избирательных участках Волгоградской области в дни голосования 18, 19 и 20 сентября. Для участия необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на портале, перейти на страницу проекта и подать заявки на оба запланированных мероприятия. До 13 сентября продолжается прием заявок на конкурс «Дива Креатив» – российский этап международной премии «Креатив Travel Awards», организованный при поддержке Комитета экономической политики и развития Волгоградской области. К участию приглашаются туристические компании, музеи, гостиницы, образовательные учреждения, администрации всех уровней и частные лица для предоставления проектов на федеральном уровне с целью получения профессиональной оценки и обмена опытом. Основная задача премии – поддержка инновационных решений в сфере туризма. Победители получат признание и представят Россию на международной арене. Курс валюты на сегодня: доллар 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час выпуск новостей на Волгоград FM.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов, Дина Косичка. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: Ну, давайте начнем, пожалуй, друзья. Еще раз напомню, что вы слушаете утреннее шоу 3-4. Ну и, как всегда, слушать можно, конечно же, сидя там, стоя, а можно в движении. А, как и говорить, кстати, мы ведь это делаем иногда в рамках нашего креативного драйвера. Рубрика, спонсором которой на этой неделе является ООО «Спортпроект», спортивный клуб «О2 Фитнес». Да, говорили, и на правах рекламы наговорили, как говорится, очень интересную историю, которую можно уже увидеть в наших сетях. Друзья, напомню, что тот самый фитнес-клуб О2 уже 13 лет радует своих клиентов, ну и, соответственно, дарит возможность обрести красивое и здоровое тело. Причем не просто вот в режиме там качая железо, но там огромный, широчайший выбор групповых программ для любого уровня подготовки, между прочим.
3: Да, и при том, что если вы цените как раз-таки сервис и все, что вас окружает вокруг, то точно вам понравится, во-первых, и эстетика, и, конечно же, тот самый приветливый администратор, который встречает вас прямо на входе. Я, в общем-то, оценила комфорт и раздевалок, в том числе и всякие разные удобные премудрости, например, наличие прям вешалочек, вот таких плечиков в шкафу, причем зимой добавляют дополнительную пару, чтобы вешать там дополнительные какие-то курточки, кофточки и так далее. В общем, мелочи продуманные, и я уверена, что вы как раз-таки оцените и максимальную чистоту, и, конечно, же качественное оборудование в тренажерном зале и в зале групповых программ. Кстати, что касается групповых программ, достаточно большой уровень для людей, большой выбор, особенно для людей разного уровня подготовки и возраста на решение абсолютно разных задач. Хотите эстетически? Пожалуйста. Хотите развить выносливость, укрепить здоровье на тренировках, таких как ЛФК, здоровая спина, женское здоровье, пилатес, тоже добро пожаловать. Там, насколько помню, когда открываешь расписание, более 40 занятий в неделю. Поэтому даже если вы супер занятой персонаж, точно найдете что-то для себя.
2: Да, напомню, что реклама размещена при поддержке регионального центра «Мой бизнес». Ну а про этот час, если говорить, то у нас ждет как минимум разговор нас всех о погоде. Мы обязательно интересный факт в рубрике «Живи с этим» озвучим, конкурс «Навигатор» и, конечно же, рубрика «Сенсация». Все это под хорошую музыку и стартуем прямо сейчас. Самое родное в мире — это шоу.
3: 3-4.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама.
5: Испытай свою удачу.

0: генерируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 30 августа по 5 сентября. Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.
2: Получи достойный заработок. База ВИД приглашает на работу водителей категории Е с зарплатой от 130 тысяч рублей. Кладовщиков, грузчиков. Доставка служебным транспортом. График сменный. Звони 605-085.
3: Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: О погоде давайте еще раз напомним. Заглянул я вот в эту даль на следующую неделю, посмотрел, что нас там ждет. И понял, что, ребята, по сути, до субботы включительно будет тепло. А дальше на понижение пойдет температура, причем обещают даже дожди, начиная с понедельника. Так что ловите момент.
2: Да, последний шанс, в общем-то, без дополнительных чего-то там надеваний, без шапок, без усиленной обуви, в общем-то, кайфануть еще в сандаликах. Сегодня в четверг ожидается облачная с прояснением погоды, при этом плюс 29 днем и плюс 18 ночью. В пятницу уже немножко пасмурно, но вроде бы пока без осадков, при этом плюс 28 днем и плюс 17 ночью.
0: Волгоград ФМ. Утреннее шоу 3-4.

0: эфире на Волгоград FM.
1: Спонсор ИП Чулкова Галина Борисовна. Ветеринарная клиника доктора Чулковой.
2: Ну вот и настала пора рубрики «Живи с этим», друзья. Как всегда, с радостью рассказываем вам какие-то интересные факты, ну, по крайней мере, которые нам показались интересными. Итак, внимание, что у нас на этот час?
3: Дело в том, что в Британии существовала порода собак, которая специально была выведена для работы на кухне. У них была четкая задача крутить вертел. Они так и назывались, я думаю, так, а как называется эта порода? Пошла гуглить, она так и называлась, вертельная порода.
2: Вертельная порода?
3: Да, абсолютно верно. Собаку, значит, помещали в колесо. Или была специально такая механическая беговая дорожка, которая была там соединена с вертелом. Соответственно, собаки шли вперед. Если кусок обычно брали на кухню двух собак, они работали посменно. Либо если какой-то здоровый шмат мяса, то, соответственно, их вдвоем туда пихали, они толкали вертел этот. Собаку помещали в колесо, бегая внутри него, она вращала мясо над огнем. Еще начиная, по-моему, с 16 века это придумали, но в 19 веке, ближе к 20-му, такие собаки практически исчезли, так как их заменили механические устройства.
2: Ух, собаки выдохнули. Но название породы...
3: Ну как выдохнули,
2: породы...
3: скорее вымерли.
2: Ну может быть, да. Название породы вертелная, да, как будто бы прикольно звучит. Значит, смотри, интересно, но вот университет Калифорнии, там есть ученые, которые, короче, придумали даже целый эффект, точнее, феномен, назвали эффектом чирлидера. Короче, человек на фото с друзьями воспринимается более привлекательным, чем на одиночной фотке. То есть проводили массовые исследования. Феномен известен как эффект чирлидера. Участники исследования в среднем оценивали привлекательность мужчин и женщин на групповых снимках чаще выше, чем тех же лиц, этих же вот людей, соответственно, вырезанных из общей сцены.
3: Ну, может, потому что ты с друзьями такой в компашке начинаешь там как-то...
2: Не-не-не, не,

0: себя пометил, соответственно, это я.
1: Кружочком обвел.
0: Как-то так, друзья, живите с этим.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Реклама.
3: Сеть ветеринарных клиник доктора Чулковой приглашает пройти диспансеризацию питомца со скидкой 20%. Помните, профилактика не только важна, но и дешевле лечения, а со скидкой 20% еще и приятнее. Опытные ветеринарные врачи и оборудование экспертного класса помогут вовремя выявить возможные проблемы. Телефон 504-004. Работаем круглосуточно.

0: реклама. Доброго утра вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

0: Реклама.
1: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали

0: Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
2: ОАО «РЖД» предлагает в аренду торговые площади для организации сезонной продажи мороженого на железнодорожных вокзалах и платформах Приволжской железной дороги. Информация по телефону 8 987 303 27 95.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль, Волжский, 205-505.
5: А куда мы едем?
3: Проводить испытания и получать новые впечатления.
6: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
7: Узнай, что мы проверили на этот раз.
6: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
8: Спонсор ООО «Спортпроект». Спортивный клуб О2 «Фитнес».
1: Фитнес-клуб О2 приглашает в гости. Хочешь больше энергии, движения и хорошего самочувствия? Выбери свой формат. Йога, групповые программы или тренажерный зал. Первое занятие бесплатно. Фитнес-клуб О2. Череповецкая, 1А. 55-00-34.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Да, это конкурс «Навигатор», друзья, в утреннем шоу 3-4 на ФМ. Можно уже звонить. 39-101.5. Мы с вами готовы поиграть. Для того, чтобы, соответственно, победить, нужно пройти небольшое испытание, друзья. Напоминаю, что это испытание — это езда по кочкам. Ой, говорю, по кочкам, по точкам. Да, у нас есть такая история. Мы просто выбираем какие-то точки на карте Волгограда и Волжского, ну и пытаемся, соответственно, их каким-то образом в качестве, так сказать, вопроса тебе предоставить. То есть, знаешь ли ты или не знаешь, а где находится вот это, а где
1: до
0: то.
1: До ночных дорог.
0: Да, да, было такое в том числе. Вот, поэтому прямо сейчас давай, не стесняйся, набирай 39-105. За что боремся-то?
2: За что так, боремся? Так, в качестве подарков у нас прямо сейчас выступает, я так понимаю, набор. Праздничный набор.
0: Да, из двух подарок. Билетов в кино. Да, все правильно. Два билета в кино. Короче, праздничный абсолютно набор. Упакован красиво, короче, забирайте, не стесняйтесь. И, конечно же, нам нужен человек в эфире. Либо за эфиром. Есть и такие тоже люди, оказывается. Есть те самые, ну...
2: Стесняхи.
0: Да, которые пишут нам вот это вот сообщение всякие там в телеге, в Максе. 927-522-101.5. Итак, друзья, еще раз напомню. Либо номер телефона 39-101.5, общаемся в прямом эфире, либо уже за эфиром собираем, так сказать, вот эти сливки сливок, ваши ответы. Но там нужно быть первым. Поэтому погнали. Первый пока что единственный вопрос нашего сегодняшнего навигатора.
2: Да, значит, смотрите, друзья, 3 сентября — это день прощания, да. Мы помним. А где чаще всего прощаются, правильно, в аэропорту, либо на вокзалах, правильно? По какому же адресу находится вокзал Волгоград 1? Угу. Болонина 10, Коммунистическая 7 или Комсомольская 3?
0: Прикольно. Выбирайте.
2: Выбираем.
0: Болонина 10, Коммунистическая 7, Комсомольская 3. Кто первый ответит в нашей телеге или Макси 927-522-105, тот получает два билета в кино, между прочим.
3: 4. Утреннее шоу.

0: Реклама.
1: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8-961-086-2385.
2: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
3: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Ну что опять за рок-концерт в машине?
5: Да просто Мурзик сильно нервничает.
4: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
5: Мурзик, это же просто песня какая-то.
4: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
8: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
9: Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ.
10: Новый автомобиль надо. Без пробега, быстро, недорого надо. Из Японии, Кореи или Китая надо. Есть надежный «Карифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
11: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая.
12: Телефон 60 99 44.
10: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
13: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Ретроград FM.
1: Завершаем любой час утреннего шоу 3-4. Рубрика «Сенсация». Ну и, соответственно, какие-то курьезные события, которые происходят во всем мире, мы, так сказать, вот здесь анализируем и потом, соответственно, что делаем правильно? Озвучиваем в эфире. Нашел новость.
2: Я нашла.
1: Давай
2: с кого начнем? Давай так. Ага. Раз ты любишь криминал, я тебе сейчас насыплю. Откуда они ждали, Олег?
1: Давай.
2: ОПГ. Тут буквально ОПГ. 84-летняя бабуля, которая жила в доме престарелых и продолжает там жить, под видом встреч по рукоделию организовала самое настоящее подпольное казино.
1: Жесть.
2: Более 3 лет это казино действовало, и когда нагрянула полиция, они изъяли более 18 тысяч долларов наличкой, рукописные журналы ставок, которые были замаскированы под схемы для вязания.
1: Прикольно.
2: Да, и, соответственно, фирменные вот эти казиношные фишки с надписью «Grandma's House».
1: Прикольно. Как бабки мутят бабки, да, получается?
2: Бабулин дом. Да, прикольно. Бабулин дом, абсолютно верно. Ну, естественно, полицейские, когда все обнаружили, были в шоке. Они оценили высокий уровень организации, надо сказать, этого хоть и незаконного, хоть и подпольного, но все же бизнеса. Шериф отметил, что у него впервые такое за его карьеру. Вот, но, возможно, ставочку ты сделал.
1: Прикольно, прикольно. Получается, сколько, 84 года?
2: Да.
1: Да, значит, приблизительно ровесница она Аль Пачино, Роберта Де Ниро, выросшая на фильмах «Казино» и знающая, как мутить бабло с помощью ставок и игр. Прикольно. Из Британии прилетела новость.
2: Так.
1: Короче, там стажерка.
2: Ну-ка.
1: Пришла в налоговую службу устраиваться.
2: Угу.
1: Но стажерка-то непростая. А девушка армянского происхождения, родившаяся в Абхазии и свободно говорящая по-английски, но при этом русскоязычная.
2: Так.
1: Вот.
2: Это прям реклама курсов по языкам.
1: Да. Короче, она что? Она пришла на собеседование, и во время экскурсии по офису у нее, значит, из сумки выпала какая-то заклепка. Она начала там ее искать. При этом руководитель, который сопровождал ее по этой экскурсии, зная и слыша ее русский акцент, сказал, что, значит, фразу сказал, что это может быть, конечно же, прослушивающее устройство, намекая на ее, что русский акцент, что она шпионка. Значит, дальше, соответственно, что? Он потребовал от, значит, этой девчонки повторного прохождения испытательного срока, безосновательно обвинил ее в ненадлежащем поведении и конкретно, в частности, приписал ей какие-то высказывания о России, которых она не делала. Вот. И девчонка поняла, что ее тут реально прессуют. Она пошла в суд Эдинбурга. И суд признал это замечание непосредственно про прослушивающее устройство, значит, проявлением прямого расового предубеждения, указав, что подобную шутку не стал бы этот руководитель отпускать в адрес стажеров, которых не воспринимал бы как русских. А тут конкретно вот он воспринимал ее именно так, из-за акцента, да. Ну, в целом ее происхождение. Ну и, соответственно, вот так пошутил, понимаешь ли. И
2: итоге, что,
1: 2 миллиона в рублях.
2: Ух ты!
1: 22 тысячи долларов, не работая
2: хорошо.
1: Ни дня.
2: Просто состригла с этого работодателя. Прикольно, молодец.
1: Да, налоговая служба впервые заплатила налог за дискриминацию расовую. Какая-то такая история. Ну, короче, суду Эдинбурга отдельный респект за то, что они, ну, вот такие, знаешь ли, в какой-то степени даже, ну, правильно спрофилактировали, да, может быть, даже уволили того руководителя отдела.
2: Спрофилактировали.
1: Ну, нет, разве нет? Это не нравится это слово?
2: Ну, просто справедливость восторжествовала.
1: Да, ну и, соответственно.
2: Ну, хотя тоже никто не проверял, может, у него реально была не заклепочка.
1: Может быть, и у него-то не шутка была, а он реально его увидел, это самое устройство. Ладно, друзья, рубрика «Сенсация» подошла к завершению, как и второй час утреннего шоу 3-4.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
3: Спонсор точного времени ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
0: Твое время. 9 часов. Реклама.
4: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
5: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 30 сентября. Лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
7: Информационный конвейер. Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости. Россия и Китай прорабатывают вопрос перевода безвизового режима на постоянную основу. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Данная инициатива была озвучена Владимиром Путиным в Бишкеке во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Напомним, в настоящее время граждане обеих стран могут совершать поездки сроком до 30 дней по загранпаспортам для туризма, деловых целей или посещения родственников. Соответствующий указ продлил право безвизового въезда до конца 2027 года, пишет ТАСС. Российские компании изучают размещение углекислого газа в подземных хранилищах, сообщил глава Роснедр Олег Казанов. В Российской Федерации действует 14 лицензий на геологическое изучение участков для этих целей в Рязанской, Тюменской, Вологодской, Самарской, Тверской, Челябинской областях, Ямало-Ненецкой автономном округе и Татарстане. На сегодняшний день Татнефть является единственной компанией, которая согласовала проект и осуществляет опытно-промышленную эксплуатацию подземного сооружения с целью размещения углекислого газа, пишет ТАСС. В учебном корпусе Волгоградской консерватории открылся бесплатный центр креативных индустрий для 100 школьников от 10 до 17 лет, где в рамках федерального проекта «Придумано в России» на базе 5 студий дети осваивают современное оборудование по двухгодичной модульной программе. Первый год посвящен знакомству со всеми направлениями, а второй работе над проектами под руководством наставников. Открытие стало частью масштабной модернизации культурной инфраструктуры региона губернатором Андреем Бочаровым. Около 20 волгоградских отелей внедрили цифровой сервис заселения через мессенджер Макс, который работает в рамках ТАСС-проекта «Туризм и гостеприимство». Теперь для регистрации гостям не требуются бумажные документы. Достаточно сканировать QR-код со смартфона, после чего зашифрованная информация о постояльцах поступит в систему бронирования. В Комитете экономической политики и развития Волгоградской области заверили, что это обеспечивает высокий уровень безопасности данных. С сегодняшнего дня владельцам объектов размещения доступна специальная отметка о внедрении цифрового заселения. В текущем году лесничество Волгоградской области закупили 15 единиц техники и оборудования за счет внебюджетных средств от проектов компенсационного лесовосстановления. Камышинское лесничество получило мотоблок, культиваторы, бензопилы, Руднянская и Подтелковская – селки, Михайловская и Старополтавская – почву фрезы. 2022 года на эти цели приобретено 106 единиц техники для реализации федерального проекта сохранения лесов. Лесничество предоставляет услуги по лесовосстановлению другим регионам и продает саженцы собственного производства. Курс валюты на сегодня: доллар 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час выпуск новостей на Волгоград ФМ.
8: Информационный конвейер.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: Увидел сейчас картину знаменитую, где Петр Первый стоит где-то в районе болота. Ну и, соответственно, говорит, а здесь Канье Уэст выступать будет. Вот, друзья, короче, всем хорошего настроения и, самое главное, крутых концертов. В Волгограде, к сожалению, фестиваля 3-4 в этом году не будет, поэтому концерты отменяются, но, возможно, мы предложим вам другие варианты. Я про афишу.
3: Я после такой громкой, конечно, подводки даже не знаю, что вам сказать на это. Сейчас после Канье Уэста я такая, приходите на цветочный своп Горьковку.
2: Кстати, да. Почему и нет? Нормальное мероприятие, друзья.
3: Все те, кто любит зеленые растения, этих домашних зеленых питомцев, мы вас приглашаем 19 сентября с 11 до 14.00 на цветочный своп в Горьковку. В общем, пространство для обмена растениями. Можно принести на обмен или в дар домашние цветы, естественно, обязательно здоровые, без вредителей, бонусом, а также забрать или купить понравившиеся. Вот, значит, что? Оргсбор 150 рубликов. Все, что нужно сделать, это приехать на Мира 15, на третий этаж подняться в Волгоградской библиотеке имени Горького.
2: Отлично, друзья. Ну и в этом часе, как и положено для этого часа, конкретно третьего, будет разговор с Александром Морозовым в рубрике «Встречка». Прогноз погоды послушаем, конкурс «Откуда звук» услышим и, может быть, даже увидим человека в лицо, который придет потом забирать приз. Ну и, конечно же, у нас есть рубрики «Сенсация» с курьезными новостями. Короче, оставайтесь с нами и слушайте самое родное в мире шоу...
3: 3-4!
1: 3-4! Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стена Т7 в Экспокар – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в Экспокар и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в Экспокар по адресу проспект Университетский, 102.
6: Стена Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным автостат.ру на 03.07.2026.
7: В славянских обоях сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
8: МЧС России напоминает. Не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
9: Федеральная сеть «Лекарсервис» приглашает автовладельцев на установку автосигнализации с доп-оборудованием и компьютерную диагностику в подарок. Федеральная сеть «Лекарсервис» с заботой о вашем автомобиле. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
10: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: года на Волгоград FM.
1: О погоде на ближайшие сутки расскажет Дина Косичкина.
2: Итак, в Волгограде на данный момент царит ясная погода. Осадков не ожидается на данный момент. Плюс 21. Дует южный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Днем плюс 29, ночью до плюс 18. Завтра ожидается пасмурная погода, при этом плюс 28 днем и плюс 17 ночью.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на Волгоград FM.
4: Алло, добрый день.
1: Да-да-да, здрасте.
4: Вопрос такой. Солярис, 17-й год. Постоянно выпадает ошибка, бедная смесь. Вроде все заменили, но все равно выпадает. В чем еще может быть причина?
1: Где а можно что посмотреть? Именно заменили?
4: Ну, посмотрели по воздушному, все, вроде все нормально, все, ничего не показывает. Но все равно, когда ездишь, особенно когда вот включаешь кондиционер, нагрузка на двигатель пошла, вот он загорает.
1: Это связано исключительно с введением, ну, я имею в виду, как только появляются дополнительные потребители, да?
4: Да, да, да.
1: Мощность падает?
4: Кстати, нет, вообще и обороты ничего не падают. Просто она, машина как ехала, так и едет. Просто загорается чек, и я подключаю сканер, он мне показывает, бедная смесь. И...
1: Ну, вот смотрите, если у вас при этом не происходит снижение мощности, не происходит троение, нет повышенного расхода, нет трудного запуска, он не запускается, например, там, не с первой попытки и так далее, нет хлопков в выхлопную трубу.
4: Нет, вообще ничего этого нету.
1: Ну, значит, надо конкретно идти по цепочке, что происходит с электроникой в этот момент. Первое, система зажигания. Зачастую, да, бывают такие проблемы, которые кроются исключительно в электронике. То есть эта ошибка выпадает где-то на каком-то цилиндре. И почему конкретно это происходит, это дело электрика уже, возможно. Также причины на две группы можно, наверное, разделить. Либо это впускной тракт, который вы уже проверили, как я понимаю, да, лишь да, воздух, да, например. Угу. Ну, либо цилиндры по какой-либо причине могут пропускать недостаточно топлива. Но это, опять же, при условии, что у вас есть какое-то вздрагивание на холостых оборотах или же потеря мощности. Если сейчас пока ничего не происходит, значит, это электронная ошибка, которая связана с электрикой. И, скорее всего, вот в этом вопросе вам предстоит разобраться.
5: Алло, день добрый, Александр. Подскажите, да, пожалуйста, Volvo XC90 2012 года, вот пробег 100 тысяч. Вообще стоит рассматривать эту машину к покупке, как дорогая в обслуживании, какие у нее там слабые места, сильные, вот как-то поподробнее, если расскажете, буду благодарен.
1: Давайте так, год еще раз напомните мне, 12-й?
5: 12-й, да, 12-й.
1: Ну, то есть старые еще вот эти коробки.
5: Да.
1: Значит, здесь вопросов несколько. Чуть потише приемник сейчас сделаем, потому что я сам себя слышу по 4 раза. Я быстренько скажу. Volvo всегда был интересен, наверное, тем, кому хотелось получить достаточно объемный автомобиль на дизеле. Но вот такой надежности, как были у Cross Country, к сожалению, не получилось. Есть узлы сильно нагруженные. В данном случае я бы в первую очередь задумался о правдивости пробега. Потому что с 2012 года 100 тысяч... Это, скорее всего, либо что-то смотанное, либо машина стояла долгое время по какой-то причине. Возможно, это была какая-то авария, не дай бог, серьезная. И второе, это может быть там утрата владельца, может быть смена и тому подобное. Бывает такое, что машина одна из 3-4 в семье, и до нее руки не доходят. Но здесь будет другой эффект. Вы будете смотреть на состояние подвески и видеть, что, допустим, подвеска целая, но резинки иссохшиеся и так далее. То есть вторичные признаки, по которым можно судить. ездила машина вообще или нет. Если она не ездила, это уже другая тема для разговора. Что с топливной системой происходит? То есть системой полного привода. А делали чеки вовремя, как положено? Как ее обслуживали? Поднимать историю? И, скорее всего, такая машина будет иметь только одного владельца. Если она была третьей или там второй машиной, не особо пригодившейся в семье. Соответственно, вы сможете почитать вообще всю вот эту историю и тогда уже сделать выводы. Потому что пока весьма иллюзорным кажется правдивость пробега с 2012 года, за 12 лет этот человек катался по там 7 тысяч в год. Ну, практически не ездил, что называется. Понимаете? То есть 7 тысяч для работников такси, это вообще сейчас смешная цифра, если честно, так вот, положа руку на сердце. Из системы полного привода чаще всего выходят из строя различные насосы. Если мы касаемся ремонта подвески, недешевые детали, топливные элементы тоже, к сожалению, недешевые, если мы конкретно разбираем дизельный вариант. По дизелю могут возникнуть ряды вопросов, там еще специалисты могут накидать кучу-кучу всего. И вот тут история самого автомобиля является самое важное, то, с чего я начал. Если у нее один владелец, щепетильный, он ее обслуживал, она практически не ездила, блин, это подарок судьбы. Такие варианты попадаются раз, может быть, там в десятилетие кому-то на рынке. Поэтому изучайте хорошенько, и если это действительно тот вариант, честь, хвала, катаемся, да, пусть и в старой будке, но на хорошем автомобиле. Если же это, как обычно бывает на рынке, не бито, не крашено, прям вся такая накрашенная, а потом выясняется, что очень много в истории этого автомобиля нечистого, то забываем этот вариант и идем дальше.
6: Ну, все, уж
1: я здесь ответил, да. Ну, ничего, спасибо большое за интересные вопросы, за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Прямо сейчас давайте о погоде немного поговорим, друзья. Что скажете вы?
2: Ну, хоть здесь приятно. Здесь хорошо. Да. Без минусов, только плюсы. В Волгограде ясная погода. Пока осадков не ожидается. За окном плюс 22, дует южный ветер со скоростью 6 метров в секунду. Днем до плюс 29, ночью до плюс 18. В пятницу ожидается пасмурная погода, более облачная. Плюс 28 днем, плюс 17 ночью.
0: Волгоград ФМ. Утреннее шоу 3-4.

0: Классный час. Конкурс на Волгоград FM 101.5.
1: Ну, давайте, друзья, все-таки продолжим раздавать подарки. У нас есть классная история. Готовы вам ее, соответственно, передать. Каким образом? Правильно. С помощью номера телефона 39-115 вы нам дозвонитесь, а мы вам безлимитный билет на аттракционы парка ЦПКО. Между прочим, мы же поздравляем всех же с началом учебного года и подумали, что было бы неплохо вместе с Центральным парком культуры отдыха отдыхать помимо учебы. Все-таки выходные дни-то никто не отменял, поэтому...
2: Ну или вторую половину дня.
1: Да.
2: Зачем сидеть над домашками, когда можно бежать в ЦПКО?
1: На этой неделе мы разыгрываем безлимитные билеты на аттракционный парк, чтобы после сложной умственной деятельности можно было как следует отдохнуть. Доставим двойные листочки, слушаем вопрос прям реально из школьной, возможно, программы.
2: Да, значит, смотрите, сегодня у нас урок географии. Открываем контурные карты, достаем глобус. Итак, горные породы. Для оформления большинства активностей, например, площадки «Затерянный мир» в Центральном парке культуры и отдыха или озеро с катамаранами, там же используются камни горы Эльбрус. К какой горной системе относится Эльбрус? Есть два варианта ответа. Уральские горы или Кавказские горы.
1: Итак.
2: Ну, ответ, если честно, очевиден, поэтому надо очень быстро отправить нам верную версию на 927-522-101.5.
1: Это как вариант, друзья. Там находится, соответственно, Макс или Телега. Выбирайте любой мессенджер, пишите, и кто первый ответит, тот получает безлимитный билет на аттракционы парка. Короче, погнали.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде ясная погода, дует южный ветер со скоростью 4 метра в секунду. Температура воздуха днем до +29, ночью до +15.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
2: Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ.
3: Сегодня в рубрике «Ремзона» отвечаем на...

0: Вопрос одного из наших слушателей по поводу замены цепи ГРМ. Вообще цепь ГРМ в двигателе подвержена большим нагрузкам, однако среди автомобилистов принято считать, что такой тип привода, ну, более надежный, что ли, чем ременной. Цепь выживает на десятки, а то и сотни тысяч километров дольше, чем ремень. На деле менять ее нужно, износ или обрыв цепи к хорошим последствиям не приводит, в первую очередь для кошелька владельца. Перескок цепи хотя бы на одно звено может привести к непоправимым последствиям, вплоть до встречи клапанов с поршнями. Определить, что цепь растянута, можно и по некоторым косвенным признакам. При ее растяжении могут появляться следующие вещи: троение двигателя, стук клапанов, падение мощности и езда рывками, повышенный расход топлива. Один из основных критериев вообще это посторонние звуки, такие как звон, шорок или бряканье, вообще какое-то громыхание под крышкой ГРМ. Проверить цепочку можно и диагностическим оборудованием, однако все это косвенные признаки, которые не говорят точно о том, что растянутся цепь или нет. Вот можно износ проверить конкретно у диагностов, когда вы приезжаете на СТО. Цепь в приводе ГРМ действительно более надежный вариант, нежели ремень. Однако стоимость ее замены кратно дороже, чем просто замена ремня. Иногда даже получается проще и дешевле два раза поменять комплект ременного привода ГРМ, чем один раз поменять цепь.
1: Ремзона на Волгоград-ФМ от автоэксперта Александра Морозова. Реклама.
2: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Гарифана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
3: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
2: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
1: Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Доброго дня! Вам желает компания «Компьютерные информационные системы».
3: Кто мы?
4: Сисадмины.
3: Чего мы хотим?
4: Надежное решение для защиты от вирусов, простое в управлении и настройке.
3: Где мы это хотим?
4: В облаке.
3: Как это получить?
4: Установить Касперский Endpoint Security Cloud.
3: Подробности на kaspersky.ru.
5: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.

0: Реклама.
1: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
2: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8 961 086 23 85.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
5: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: 101.5.
1: Твое время.
2: 12 часов.
3: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
4: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
5: Информационный конвейер.
6: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колотина, в эфире новости. С начала текущего года в России на госбалансе поставлено 162 новых месторождения, сообщил замглавы Минприроды Дмитрий Тетенькин на Восточном экономическом форуме. Среди крупных открытий – золоторудное местонахождение на Чукотке и газоконденсатные в Ямало-Ненецко-Автономном округе. Отмечается, что за последние 10 лет уровень воспроизводства запасов стабильно превышает добычу, а геологи сейчас работают на 78 площадях от Мурманской области до Камчатки. Окончательные итоги будут подведены в конце года, пишет ТАСС. Минздрав России планирует обновить порядок проведения профилактических медосмотров и диспансеризации взрослых, сделав их более персонализированными. В программу вводится обязательная консультация медицинского психолога, лепидный профиль, онкоскрининг и УЗИ брюшной аорты. Кроме того, результаты обследования теперь автоматически попадают в электронную медицинскую карту пациента через госуслуги. Работающие граждане имеют право на оплачиваемые выходные дни для прохождения осмотра. До 5 сентября на платформе добро.рф продолжается набор добровольцев в проект «Волонтеры на выборах 2026», которые после прохождения обучения будут помогать избирателям с ограниченными возможностями, пожилым людям и многодетным семьям на избирательных участках Волгоградской области в дни голосования 18, 19 и 20 сентября. Для участия необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на портале, перейти на страницу проекта и подать заявки на оба запланированных мероприятия. До 13 сентября продолжается прием заявок на конкурс «Дива Креатив» – российский этап международной премии «Creative Travel Awards», организованной при поддержке Комитета экономической политики и развития Волгоградской области. К участию приглашаются туристические компании, музеи, гостиницы, образовательные учреждения, администрации всех уровней и частные лица для предоставления проектов на федеральном уровне с целью получения профессиональной оценки и обмена опытом. Основная задача премии – поддержка инновационных решений в сфере туризма. Победители получат признание и представят Россию на международной арене. По данным Росстата, за последние недели средняя стоимость автомобильного топлива в России выросла с 71 рубля 7 копеек до 71 рубля 46 копеек за литр. При этом подорожание зафиксировано в 55 субъектах Российской Федерации, а снижение цен отмечено лишь в 5 регионах. Так, литр АИ-92 бензина теперь стоит 67 рублей 37 копеек, 95-го 74 рубля 91 копейка, дизельное топливо 78 рублей 24 копейки, так как цены на 98-й не изменились. Однако этот бензин практически исчез с заправок. На фоне этих данных в Волгоградской области из-за перераспределения поставок, вызванного ремонтом Астраханского газоперерабатывающего комплекса, возник дефицит бензина марок 92 и 95 бензина, что снова привело к огромным очередям на местных АЗС. Курс валюты на сегодня: доллар 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
5: Информационный конвейер.
7: Реклама.
8: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: вкусный.
1: Реклама.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль 977-377.
4: Собираетесь в дальнюю дорогу? Не забудьте проверить автокондиционер. Слабое охлаждение или неприятный запах – повод заехать в Лекарсервис. Наши мастера проведут диагностику и при необходимости заправят систему. Федеральная сеть Лекарсервис – ваш надежный помощник на дороге. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
5: Протезирование под ключ в стоматологии «Команда мечты». Только до конца месяца. 3D-снимок и осмотр в подарок. Мы ждем вас на Рокоссовского, 41. Звоните 61-32-72. 61-32-72. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
7: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM.
8: Спонсор ООО «Руссоль Курорт». Санаторий-профилакторий «Баскунчак».
9: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль Курорт». Лечебный воздух, иловая грязь, РАПА. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует южный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Температура воздуха днем до +29, ночью до +18.

0: Реклама.
1: Доброго дня! Вам желает компания «Компьютерные информационные системы».
2: Кто мы?
3: Бизнесмены.
2: Чего мы хотим?
3: Защитить свой бизнес без лишних затрат.
2: Где мы это хотим?
3: В облаке. Без закупки дорогостоящего оборудования.
2: Как это получить?
3: Установить решение «Касперский Endpoint Security Cloud».
2: Подробности на kaspersky.ru.
4: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.

0: Генерируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 30 августа по 5 сентября. Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.
3: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
4: А куда мы едем?
3: Проводить испытания и получать новые впечатления.
5: Ведущие «Волгоград FM» проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
6: Узнай, что мы проверили на этот раз.
5: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на «Волгоград FM».
7: Спонсор ООО «Спортпроект». Спортивный клуб «О2 Фитнес».
8: Фитнес-клуб «О2» приглашает в гости. Хочешь больше энергии, движения и хорошего самочувствия? Выбери свой формат. Йога, групповые программы или тренажерный зал. Первое занятие бесплатно. Фитнес-клуб «О2». Череповецкая, 1А. 55-00-34.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52-62-44.

0: Реклама.
1: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Ну что опять за рок-концерт в машине?
3: Да просто Мурзик сильно нервничает.
2: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
3: Мурзик, это же просто песня какая-то.
2: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад». Получи достойный заработок. База ВИД приглашает на работу водителей категории Е с зарплатой от 130 тысяч рублей. Кладовщиков, грузчиков, доставка служебным транспортом. График сменный. Звони 605-085.
1: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Спонсор точного времени ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
1: Твое время. 13 часов. Реклама.
2: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
3: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 30 сентября лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52 92 92. Улица Базарова, 20.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
6: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
7: Информационный конвейер.
8: Волгоград ФМ, с вами Дарья Колотина, в эфире новости.
9: Как пишет ТАСС, замминистра финансов Алексей Моисеев на Восточном экономическом форуме заявил, что на публичный рынок могут выйти еще 3-4 федеральных компаний. Фондовый рынок он назвал единственным существенным источником инвестиций в региональную экономику. По словам чиновника, задача президента Владимира Путина – обеспечить рост капитализации фондового рынка до 66% ВВП России к 2030 году. Это может быть достигнуто за счет региональных активов. На полях Восточного экономического форума во Владивостоке Владимир Путин провел переговоры с президентом Индонезии Прабоу Субианто. Встреча прошла в формате рабочего завтрака. В ней участвовали ключевые российские министры и главы госкорпорации. Это шестой контакт лидеров двух стран за год и второй визит президента Индонезии в Россию. Предыдущая встреча состоялась в апреле в Москве. По завершении переговоров лидеры выступят в пленарном заседании Восточного экономического форума. В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» волгоградские предприниматели могут бесплатно получить зарубежных контрагентов. Совместную программу реализует региональный центр поддержки экспорта и российский экспортный центр. Специалисты РЭЦ берут на себя полный цикл работ от анализа рынка до формирования списка потенциальных импортеров, их обзвона и передачи заявителю итогового отчета с контактами заинтересованных компаний. Услуга занимает 20 рабочих дней после проверки заявления. Поиск доступен по 16 направлениям, включая Китай, Индию, Турцию, Иран и страны СНГ. В ближайшие 3 дня в Волгограде в сквере имени Станислава Говорухина на проспекте Ленина 3 дня будут проходить бесплатные уличные кинопоказы фильмов режиссера. 3 сентября в 16 часов покажут картину «Вертикаль». 4 в 18 часов музыкальную мелодраму в стиле джаза. А 5 сентября в 18 часов состоится показ ленты «Благословите женщину», пишут РИА Новости. 12 сентября, в день города Волгограда, Центральный парк культуры и отдыха приглашает жителей от 16 до 70 лет на серию мероприятий. В 13 часов у главной сцены стартует экстремальное шоу «Супер-ниндзя» с полосой препятствий. Победители получат призы. Также развернется фестиваль уличной культуры «Сбирспот» с соревнованиями по ВМХ, скейтбордингу и самокату, мастер-классами, граффити-зоной и подарками от Сбера. А завершится день концертом творческих коллективов и дискотекой со спецэффектами, которые администрация обещает проводить каждую субботу первого месяца осени. Кроме того, на 20 сентября запланирован благотворительный концерт от Донских степей до Кавказских гор в рамках Года единства народов России с участием казачьих ансамблей и национальных коллективов региона. Курс валюты на сегодня: доллар 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час выпуск новостей на Волгоград ФМ.
7: Информационный конвейер.

0: Реклама.
1: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM. Спонсор ООО «Руссоль Курорт». Санаторий-профилакторий «Баскунчак».
2: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль Курорт». Лечебный воздух, иловая грязь, РАПА. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
4: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
5: Спонсор конкурса ИП Иващенкова Людмила Сергеевна. Павильон фейерверки напротив центрального входа в ТРК «Паркхаус».
6: Мальчик или девочка? Узнайте это ярко! Хлопушки, цветной дым и огнетушители, дневные и ночные салюты. Все для незабываемой гендер-пати и идеальной фотосессии. Павильон фейерверки напротив центрального входа в «Паркхаус». Приходите за праздником!
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует южный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Температура воздуха днем до +29, ночью до +18.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на Волгоград FM.
2: Да, здравствуйте. Вот, меня зовут Алексей. У меня Лада Веста 19-го года. Вот, я ее покупал новую. Прошел 70, вот, считай, за 6 лет. Вот, ни одной поломки, ничего такого у меня с ней не случилось. Вот, я бы хотел бы узнать, что будет дальше. То есть дальше на ней кататься, либо продавать, что-то искать новое.
3: Веста на моторе на каком и на какой коробке?
2: Веста на механике 1.8.
3: 1.8 отечественный который?
2: Отечественный, да. Но Веста еще 19-го вот года, то есть у него все комплектующие, как бы, не российские, да, как бы я смотрел, подкапотное пространство.
3: Я просто объясню, да, как бы конструктив мотора, который наши придумали на 1.8 для Весты, то, что там на роботах шли и так далее, не самый удачный, поэтому внимательно смотрите за перерасходом масла, если начинается перерасход, вот тут уже начинаются самые основные вопросы. И таких вопросов возникало вот два направления. Первое, сразу идет расход масла с завода. Это вот на наших машинах какая-то лотерея. Либо он приобретается в процессе. Пока пробег относительно небольшой, и, возможно, эти проблемы вообще вас не коснутся. Но как только коснутся, там уже это, вот у меня есть слушатель, который две капиталки сделал на этом моторе, там тоже веселился кучу раз. И по сравнению с новой версией, ваша версия выглядит приоритетнее, сразу говорю. Но, опять же, если мы сравниваем простоту некоторых моментов эксплуатационных моторов 1.6, да, действительно, полторахи ходят дольше. Ну, фактически. Опять же, если на них сразу с завода не было масложора. Если масложор присутствовал, пардон, но от него уже практически не избавиться. Поэтому, да, радуйтесь, катайтесь и просто перейдете на обслуживание раз в сезон, а не по пробегу.
2: Ясно. Вот. И вот смотрите, еще вот заметил, начал заливать вот, ну, проблема вот эта всеобщая с бензином. Вот. И последние разы заправки начали постукивать гидрокомпенсаторы, хотя такого я не ощущал до этого.
3: Ну, вот, это, наверное, вопрос уже к качеству топлива и октановому числу. Где вы заправляетесь, я, конечно, не знаю, но я бы посоветовал всем делать, как я делаю уже лет 10, просто сохраняйте чеки, первое, или, если вы сомневаетесь, той или иной заправочной станции, ну, например, приехал куда-то там, нонейм пока возьмем для интереса, вы идете туда, где висят паспорта топлива, когда они заливают, они обязаны их вывешивать, и смотрите на количество серы. Если серы количество превышает, там, ну, грубо говоря, 15-20 грамм на килограмм, на литр, то тогда можно даже разворачиваться, и если у вас современный автомобиль, вы точно будете губить его. Но это, опять же, это в долгосрок. Если мы говорим там о катализаторах, о свечах, о топливных системах, форсунках и так далее, это не портится моментально, если там нет воды. Если там есть примесь воды, это уже другое.
2: Присадки какие-то нужно использовать или это все это бесполезно?
3: Как таковых присадок, которые из живой воды или там из мертвой воды делают живую, нет. Они были в свое время, я видел, европейцы, которые превращали воду с бензином в общую эмульсию. Ну, то есть, грубо говоря, ты залил эту штуку, и она выравнивает октановое число. Но сейчас, если ты по факту хапанул суррогат либо воды, ну, ничего, кроме слива и очистки, а потом дефектовки и ремонта, не поможет тебе. Если так вот по-хорошему разбираться. Возможно, что октановое число того бензина, которое вы заливали, оно не соответствовало действительности. Вот это возможно, но говорить пока об этом без химанализа вообще нереально. А химанализ стоит как 3-4 бака на вашу машину минимум.
4: Доброе утро. Хотел бы вот узнать. Выбираю машину. Хочу либо Чанган Юникей, либо Джили Тугела трехлеточки. Вот какой автомобиль лучше из них?
3: Давай так. У меня Юникей в семье есть. Это, конечно, стиль, это, конечно, прикольный салон, это интересный дизигн, но у меня не получается на нем экономно ездить, первое. Второе, 21-е катки – это высад для бюджета и для пятой точки, потому что они реагируют на любую дорожную неровность, стыки трамвайных путей и так далее. То есть я бы не сказал, что он прям суперкомфортный. Да, он нормальный, и для 21-х тапок он прям едет более-менее хорошо. Но не хватает мощи, поэтому, наверное, я его перепрошью. А вот если мы смотрим Тугелу во флагшиповой комплектации, вот это уже пушка, это уже интересно, это очень динамично, но в салоне будет намного меньше места, погрузочная способность еще меньше, и, соответственно, вопрос по тому классу автомобиля, который все-таки нужен. Если нужен кроссовер больше, то я бы вообще, может быть, посоветовал посмотреть Манджаро. Если хватает размера Тугелы, берем Тугелу, флагшип и не паримся, ездим, катаемся.
4: Спасибо большое, Александр. Хорошего дня.
3: Не за что. И вам тоже благодарю большое за вопросы и внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка. Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: тела.
1: Реклама.
2: Доброго дня! Вам желает компания «Компьютерные информационные системы».
3: Кто мы?
4: Сисадмины.
3: Чего мы хотим?
4: Надежное решение для защиты от вирусов, простое в управлении и настройке.
3: Где мы это хотим?
4: В облаке.
3: Как это получить?
4: Установить Касперский Endpoint Security Cloud.
3: Подробности на kaspersky.ru.
5: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.

0: свои чеки в приложении «Друзья акварели». Выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
5: Живи с этим. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
6: Спонсор ИП Чулкова Галина Борисовна. Ветеринарная клиника доктора Чулковой.
7: Сеть ветеринарных клиник доктора Чулковой приглашает пройти диспансеризацию питомца со скидкой 20%. Помните, профилактика не только важна, но и дешевле лечения, а со скидкой 20% еще и приятнее. Опытные ветеринарные врачи и оборудование экспертного класса помогут вовремя выявить возможные проблемы. Телефон 504-004. Работаем круглосуточно.
8: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Реклама.
1: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
2: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
6: Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ.
7: Новый автомобиль надо. Без пробега, быстро, недорого надо. Из Японии, Кореи или Китая надо. Есть надежный Карифана. «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
8: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
7: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
5: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: Твое время.
1: 14 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
4: Информационный конвейер.
1: Волгоград ФМ. С вами Дарья Колотина. В эфире новости.
5: С сентября текущего года в России, включая Волгоградскую область, изменятся правила перевозок в поездах. Пассажирам поездов дальнего следования при покупке билетов будут обязаны указывать номер телефона или электронную почту для получения уведомлений об изменениях в расписании. Для людей на инвалидных колясках вводится приоритетная покупка мест в специализированных вагонах, число которых в свободной продаже будет ограничено. Также отменяется требование возвращать билеты с указанием мест на пригородные поезда только в кассе, а сопровождающие больше не смогут занимать специализированные места без самого пассажира с инвалидностью. Доля нелегального оборота сигарет в России во втором квартале текущего года составила 9% от курящего населения, незначительно снизившись годом ранее, по данным всероссийского исследования ОНО НЦК, охватившего свыше 1000 населенных пунктов в 85 регионах. Больше половины контрфакта поступает из стран ЕАЭС, где доминирует продукция белорусских брендов. Географическая ситуация варьируется от нулевого уровня в Магаданской области и Ненецком автономном округе до максимума в Чеченской республике. А среди федеральных округов от 1,5% на Дальнем Востоке и до 19,5% на Северном Кавказе. При этом наименьшая доля незаконного оборота зафиксирована в городах-миллионниках, а наибольшая в сельских поселениях. 1 марта будущего года в Волгограде, как и по всей России, вступят в силу поправки, согласно которым водители начнут автоматически лишать прав после планового визита к врачу. Если медик диагностирует заболевание, несовместимое с управлением автомобиля, данные через электронные документооборот будут мгновенно переданы в МВД для аннулирования удостоверения. Это положит конец практике, при которой люди годами ездили с опасными диагнозами до следующей медкомиссии, а правоохранители получат лишь сигнал о наличии противопоказаний без разглашения врачебной тайны. Как пишут РИА Новости, уже в сентябре жители Волгограда получат возможность открыть кошелек цифрового рубля прямо в мобильном приложении своего банка, где на стартовой странице появится специальная кнопка с соответствующей символикой. Первыми осенью расплатиться новой валютой смогут клиенты магазинов с годовым оборотом свыше 120 миллионов рублей, после чего охват постепенно расширится. Любые транзакции для граждан будут бесплатными, а для предпринимателей комиссии окажутся значительно ниже стандартных банковских ставок. При этом максимальная сумма пополнения счета будет ограничена 300 тысячами рублей в месяц. В Центральном парке Волгограда построят амфитеатр на 1500 мест для просмотра шоу фонтанов. Контракт с подрядчиком заключен накануне. Работы начнутся в ближайшее время. Объект площадью свыше 1000 квадратных метров расположится на возвышенности вдоль улицы Батальонной у самого большого фонтана ансамбля. Амфитеатр будет иметь несколько уровней со скамейками, соединенных лестницами. Их оборудуют неоновой подсветкой, а в межлестничных пространствах разобьют клумбы. Для естественной тени по периметру высадят цветы. Одновременно близится к завершению строительство фонтанного комплекса. Идет облицовка чаш. В скором времени начнется монтаж оборудования. Курс валюты на сегодня: доллар 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки. С вами была Дарья Колотина. Каждый час в выпуске новостей на Волгоград ФМ.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Реклама. В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8-961 086 2385.
1: Слышите этот стук? Это ваш двигатель шепчет «Мне нужна помощь». Не ждите, пока шепот станет криком. В Ликар-сервис мы слышим даже то, что другие пропускают, и найдем проблему до того, как она найдет вас. Федеральная сеть Ликар-сервис. Чувствуем автомобиль сердцем, чиним головой. Улица Менделеева, 143А, 50-11-50.
2: Ну что опять за рок-концерт в машине?
3: Да просто Мурзик сильно нервничает.
2: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
3: Мурзик, это же просто песня какая-то.
2: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Шоу, где характер решает все.
6: Вставай, вставай!
5: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
6: Да!
5: Болей за Волгоград. 6 сентября, 17:00. Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует южный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Температура воздуха днем до +29, ночью до +18.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Ремзона на Волгоград FM. Быстрые советы по ремонту, обслуживанию и эксплуатации автомобиля от эксперта Александра Морозова.
2: Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ.
3: Сегодня в рубрике «Ремзона» отвечаем на вопрос одного из наших слушателей по поводу замены цепи ГРМ. Вообще цепь ГРМ в двигателе подвержена большим нагрузкам, однако среди автомобилистов принято считать, что такой тип привода, ну, более надежный, что ли, чем ременной. Цепь выживает на десятки, а то и сотни тысяч километров дольше, чем ремень. На деле менять ее нужно, износ или обрыв цепи к хорошим последствиям не приводит, в первую очередь для кошелька владельца. Перескок цепи хотя бы на одно звено может привести к непоправимым последствиям вплоть до встречи клапанов с поршнями. Определить, что цепь растянута, можно и по некоторым косвенным признакам. При ее растяжении могут появляться следующие вещи: троение двигателя, стук клапанов, падение мощности и езда рывками, повышенный расход топлива. Один из основных критериев вообще это посторонние звуки, такие как звон, шорох или бряканье, вообще какое-то громыхание под крышкой ГРМ. Проверить цепочку можно и диагностическим оборудованием, однако все это косвенные признаки, которые не говорят точно о том, что растянутся цепь или нет. Вот можно износ проверить конкретно у диагностов, когда вы приезжаете на СТО. Цепь в приводе ГРМ действительно более надежный вариант, нежели ремень. Однако стоимость ее замены кратно дороже, чем просто замена ремня. Иногда даже получается проще и дешевле два раза поменять комплект ременного привода ГРМ, чем один раз поменять цепь.
1: Ремзона на Волгоград FM от автоэксперта Александра Морозова.
4: Реклама.
5: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Гарифана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
6: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
5: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
1: Хит твоего города на Волгоград FM.

0: Реклама.
1: Доброго дня! Вам желает компания «Компьютерные информационные системы».
2: Кто мы?
3: Бизнесмены.
2: Чего мы хотим?
3: Защитить свой бизнес без лишних затрат.
2: Где мы это хотим?
3: В облаке. Без закупки дорогостоящего оборудования.
2: Как это получить?
3: Установить решение «Касперский Endpoint Security Cloud».
2: Подробности на kaspersky.ru.
4: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.

0: в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: ОАО «РЖД» предлагает в аренду торговые площади для организации сезонной продажи мороженого на железнодорожных вокзалах и платформах Приволжской железной дороги. Информация по телефону 8-987-303-27-95.
3: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам с «Волгоград-ФМ».
4: Спонсор ООО «Руссоль-Курорт». Санаторий-профилакторий «Баскунчак».
5: Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-Курорт». Лечебный воздух. Иловая грязь. Рапа. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Реклама.
1: Нужна гибкая черепица? Pilch обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 30 августа по 5 сентября. Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.
3: Получи достойный заработок. База ВИД приглашает на работу водителей категории Е с зарплатой от 130 тысяч рублей. Кладовщиков, грузчиков. Доставка служебным транспортом. График сменный. Звони 605-085.
4: Протезирование под ключ в стоматологии «Команда мечты». Только до конца месяца. 3D-снимок и осмотр в подарок. Мы ждем вас на Рокоссовского, 41. Звоните 61-32-72. 61-32-72. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Твое время.
1: 15 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. Слухи о мобилизации являются информационной атакой, заявил Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. Нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации в России. Это информационная атака со стороны противников в преддверии выборов в Государственную Думу с попыткой повлиять на результат, цитирует президента агентства РИА Новости. Следственное управление СКР по Волгоградской области проверяет обстоятельства гибели 15-летней школьницы в станице Алексеевская. Как рассказали местные жители, девочка пропала ночью 1 сентября. При этом ее мама обнаружила, что дочь не ночевала дома, только утром следующего дня, когда зашла в ее комнату будить на уроки. Семья благополучная, девочку называли замкнутой, однако никаких конфликтов не было. Были организованы масштабные поиски, школьницу нашли мертвой в лесопосадке на окраине станицы 2 сентября. Теперь следователи будут разбираться, что могло стать причиной смерти ребенка. Известно, что школьница увлекалась готической культурой, сообщает «Высота 102». В Михайловке накануне в ДТП с мопедом пострадали четверо. По данным областного управления МВД, происшествие случилось в половине девятого вечера на 180-м километре дороги Жирновск-Вешенская. 18-летний водитель, не имеющий водительского удостоверения, управляя мопедом «Омакс» при обгоне «Газели», совершил наезд на двух пешеходов 13 и 12 лет. В результате ДТП водитель мопеда, его 17-летняя пассажирка и двое несовершеннолетних пешеходов доставлены в больницу. В Волгограде с 3 по 6 сентября пройдет первый открытый кинофестиваль «Волгоградская вертикаль», в рамках которого горожанам бесплатно покажут порядка 20 кинокартин, полнометражные, документальные, короткометражные фильмы можно будет посмотреть в кинотеатре, а легендарный фильм «Вертикаль» с Владимиром Высоцким покажут под открытым небом в сквере Говорухина. Полную программу фестиваля публикует портал V1. Россиянам в среднем требуется около 20 дней, чтобы вернуться к привычному уровню расходов после отпуска. При этом каждый четвертый ограничивает траты в течение первого месяца после возвращения, пишут «Известия» со ссылкой на исследование. Чаще всего после отпуска россияне временно сокращают расходы на рестораны и доставку еды, также уменьшают траты на развлечения, реже пользуются такси. 18% участников опроса не меняют привычный уровень расходов после отпуска и не считают необходимым экономить после поездки. Доллар 87 рублей, евро 100 рублей 83 копейки.
3: Информационный конвейер.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде облачная с прояснением погода. Дует южный ветер со скоростью 3 метра в секунду. Температура воздуха днем до +29, ночью до +18.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Доброго дня! Вам желает компания «Компьютерные информационные системы».
3: Кто мы?
4: Сисадмины.
3: Чего мы хотим?
4: Надежное решение для защиты от вирусов, простое в управлении и настройке.
3: Где мы это хотим?
4: В облаке.
3: Как это получить?
4: Установить Касперский Endpoint Security Cloud.
3: Подробности на kaspersky.ru.
5: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.

0: спонсор точного времени ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
1: Твое время. 17 часов.
2: Реклама.
3: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
4: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 30 сентября. Лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52 92 92. Улица Базарова, 20.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
7: Информационный конвейер.
8: Здравствуйте. Текущую денежно-кредитную политику в России нельзя считать чрезмерно жесткой, сообщил на пленарной сессии Восточного экономического форума президент Путин. Он отметил, что наряду с ДКБ действует целый набор мер поддержки, включая льготы и субсидии. Деньги в стране есть, но проблема заключается в том, как грамотно ими распорядиться, подчеркнул президент, пишет РБК. Ранее первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Бессонов в качестве реальной поддержки бизнеса предложил рассмотреть вопрос отмены налогов для мелких предпринимателей и инженеров, а также снижение ставки рефинансирования. Это соответствует посланию Путина о снижении давления на бизнес, говорит депутат, пишет «Вечерняя Москва». Сотрудники Роспотребнадзора зафиксировали загрязнение воздуха в Волгограде из-за пожара в светофоре. ПДК по формальдегиду превышено в 2,4 раза. Напомню, крупный пожар случился в Советском районе на улице Электролесовской. Полностью выгорело два больших магазина. Роспотребнадзор призвал горожан закрыть окна, провел исследование загрязнения атмосферного воздуха. Замеры были сделаны на улицах 35-й Гвардейской, Стаханской, Краснопресненской, попавшей в зону задымления. Превышенный ПДК и других вредных веществ, отмечает «Комсомольская правда», Волгоград. В аэропорту Волгограда зафиксированы массовые задержки рейсов. По данным онлайн-табло воздушной гавани, несколько рейсов в Москву и Санкт-Петербург задерживаются. Два рейса отменены, пишет «Высота 102». Так, рейс компании S7 в Москву по расписанию в 13:50, но перенесен на 17:30. Самолет «Победы» в столицу вместо 14:20 вылетит в 16:45. Рейс «Победы» в Санкт-Петербург перенесен с 20:35 на 22:05. Отменен рейс «Аэрофлота» по маршруту Волгоград-Москва. Нарушения в графике коснулись и прибывающих самолетов. Это связано с массированной воздушной атакой ВСУ в ночь на 3 сентября. За ночь, напомню, дежурные силы перехватили и уничтожили над Россией 416 украинских дронов. В центре Москвы выставили на продажу квартиру Владимира Высоцкого на 1-й Тверской Ямской. Именно там поэт устраивал знаменитые квартирники и собирал друзей. Площадь жилья 120 квадратов, стоимость 170 миллионов рублей. Квартира, в доме которому 90 лет, требует серьезного ремонта. А ее преимуществом, кроме бывшего знаменитого владельца, указаны высокие потолки. Пустующее жилье выставил на закрытую продажу один из сыновей поэта, пишет Лента.ру. Певец и композитор Юрий Лоза назвал хит Михаила Шуфутинского «3 сентября» песней одного дня. Об этом он сказал в интервью News.ru и добавил, что песня актуальна раз в году, он бы не стал писать такие хиты. Даже новогодние песни звучат дольше, до и после праздника, отметил Юрий Лоза. Между тем, благодаря хиту «3 сентября» в России в шутку даже прозвали «Шуфутинов день». Официальный доллар 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки.
7: Информационный конвейер.

0: Portugal The Man. Врываемся с вами в этот вечерний эфир. И композиция Phoenix только что звучала для нас. И я надеюсь, что вы в конце рабочего дня тоже словно Феникс перерождаетесь. Наконец-то в человека, который уходит отдыхать и расслабляться, да? Отпускает все рабочие задачи и снимает с себя вот ту самую униформу рабочего человека. Потому что, надо нам всем и немножечко быть душечками и заниматься своей личной жизнью. Ну и в целом, если вдруг, что-то у вас приключилось, я надеюсь, что вас, что я имею в виду, под приключилось, что вас не сильно достали песни 3 сентября, я календарь перевернул. Я уверена, что сегодня вы очень много раз слышали об этом. Но если вдруг вы услышали первый раз от меня, сейчас я напомнила, то извиняюсь, надеюсь, что все хорошо. Ладно, уходим, слушать прекрасный плейлист. Впереди нас ждет Альфа и Ману Чао, Кэт Сай, через пару минут Леони и Калум Скотт споют песню «Stay». Так что, как они, я вам говорю, оставайтесь тут, никуда не уходите. Я совсем скоро к вам вернусь.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101.5.
3: Реклама.
4: В славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стена Т7 в Экспокар – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в Экспокар и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в Экспокар по адресу проспект Университетский, 102.
6: Стена Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостан.ру на 03.07.2026.
7: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
8: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается пасмурная погода, влажность воздуха 35%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем до +28, ночью

0: Реклама. Доброго вечера. Вам желает электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое.

0: Алина, ее композиция Tear Drop только что радовала нас. И есть, кстати, еще одна новость, которая многих сильно порадует, очень сильно порадует всех фанатов Гарри Поттера и тех, кто ждет новый сериал от HBO, который, кстати, уже выйдет в этом году, 25 декабря. Осталось совсем немного, да, подождать. И вышел уже первый трейлер, так что вы можете бегом, да, его находить, смотреть и представлять уже, что же вас там ждет. Кстати, выглядит картинка, правда, очень-очень неплохо, но все равно хочется подождать, пока он выйдет, и я думаю, многим будет поначалу тяжеловато, потому что все-таки, да, те фильмы, к которым мы привыкли, они будут в голове автоматически, да, те сцены сравниваться с новыми. Ну, посмотрим. Я думаю, многим понравится. Ну, а впереди мы с вами сейчас вернемся, да, к прекрасной музыке. Нас уже ждет Offenbach и Justin Jesse, Baby Rex и David Guetta с композицией Sad Girls. Через пару минут уже будут вас радовать. Так что не переключайтесь.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101,5.
3: Реклама. Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали...

0: Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
3: Спонсор конкурса ИП Иващенкова Людмила Сергеевна. Павильон фейерверки напротив центрального входа в ТРК «Паркхаус».
4: Мальчик или девочка? Узнайте это ярко. Хлопушка.

0: цветной дым и огнетушители, дневные и ночные салюты. Все для незабываемой гендер-пати и идеальной фотосессии. Павильон «Фейерверки» напротив центрального входа в Парк Хаус. Приходите за праздником.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Твое время. 18 часов.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. Российские власти выровняют баланс между спросом и предложением автотоплива за счет роста производства на НПЗ и импорта бензина. Об этом заявил в кулуарах Восточного экономического форума во Владивостоке вице-премьер Александр Новак. По словам Новака, на топливный рынок уже поступили дополнительные объемы с нефтезаводов. На этой неделе, по его словам, ситуация стала более устойчивой, чем на прошлой. Поставки импортного бензина ведутся из дружественных России стран, отметил Новак, пишет агентство ТАСС. Чрезвычайная пожароопасность сохранится на всей территории Волгоградской области до 4 сентября включительно, предупредили в МЧС региона. В течение суток, в том числе в Волгограде и Волжском, ожидается пятый класс горимости леса, пишут городские вести и напоминают о том, что запрет на посещение лесов продлен в регионе до 11 сентября. Причина запрета – высокая вероятность пожаров из-за устойчивой жары и отсутствия осадков. Для нарушителей предусмотрены штрафы для граждан от 15 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч, для юрлиц от 100 до 400 тысяч рублей. Волгоград сегодня переименован в Сталинград. Ежегодно 3 сентября городу возвращают это имя по случаю памятной даты победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. На основных въездах в город на сутки временно заменили дорожные указатели. Завтра утром их снова заменят. На улицах и у вокзала многочисленные инсталляции с названием «Сталинград», отмечает «Комсомольская правда». Напомню, название «Сталинград» городу возвращают 10 раз в году. В числе памятных дат, в том числе 8 и 9 мая, а также 2 февраля, день окончания Сталинградской битвы. Закрытие филиалов Института Гёте в России еще больше ухудшает отношения между двумя странами. Об этом заявил глава МИД Германии Йохан Вадефуль и выразил сожаление по этому поводу, пишет «Вечерняя Москва», ссылаясь на немецкую прессу. Издание напоминает о том, что работа трех филиалов Института Гёте в России в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге была ограничена с 2023 года. Сейчас институт в основном проводит курсы немецкого языка. Напомню, Россия закрывает филиалы Института Гёте в ответ на решение Германии о закрытие генконсульства России в Бонне и Российского дома науки и культуры в Берлине из-за инцидента с беспилотником в Лейпциге. Фильм с Юрой Борисовым представят на кинофестивале в Нью-Йорке 5 сентября. Это лента Луки Гуданьина «Искусственный. История о конфликте внутри OpenAI» и ее сооснователи Сэмми Альтмане. Роль Альтмана исполнит Эндрю Гарфилд. Юра Борисов играет ученого-компьютерщика Илью Суцкевера. Точная дата выхода в широкий прокат пока не объявлена. Скорее всего, это будет начало следующего года, пишет газета «Ру». Официальный доллар 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки.
3: Информационный конвейер. Реклама.
5: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: встречаемся уже в 7:00 вместе с вами. А только что с нами были Дипло и Адриан Нунес с композицией «True Stepping». И я надеюсь, что вы зарядились от них позитивными всеми этими настроениями, вибрациями. Да, осень, я понимаю, немножечко начинает уже хандрить. Сегодня начинает хандрить еще и вот дата в календаре. Ну, кстати, возможно, веселит кого-то эти все события. Там, тем более, несколько версий песни, да, можете себя повеселить. Но я знаю точно, какая музыка вам понравится. Мы ее для вас здесь собрали и, конечно же, постоянно рады вам ее выдавать. Но я, кстати, напомню, что в студии я, Виктория Сотникова, здесь с вами еще один час впереди, у нас прекрасного эфира, так что оставайтесь на волне 101.5 FM. Ну и будем слушать Ава Макс, Алекса Уоррена, и через пару минут Нептуника споет песню «What If».
1: Волгоград FM. 101.5.
2: Реклама. Испытай свою удачу.

0: регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте akvarelcentr.rf. Категория 18+. Подробности на akvarelcentr.rf.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 30 августа по 5 сентября. Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.
2: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: ОАО «РЖД» предлагает к продаже нежилое здание площадью 205 квадратных метров по адресу: Волгоградская область, город Котельниково, улица Баранова, дом 13. Торги проводятся по минимально допустимой цене 118 706 рублей. Информация по телефону 8-937-631-87-30.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Гороскоп. Гороскоп. На Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Руссоль-Курорт». Санаторий-профилакторий «Баскунчак».
2: Овны день начинается позитивно, и в первой его половине вы можете добиться значительных успехов. Тельцы – удачный день, позволяющий достичь поставленных целей, не прикладывая для этого больших усилий. Близнецы, вам придется провести довольно много времени за неинтересными и утомительными делами. Раки – хороший день для начала важного дела, проекта, на который вы возлагаете большие надежды. Львы, вас ждет в целом неплохой день, но вряд ли события его будут соответствовать высоким ожиданиям. Девы – очень хороший день для руководителей. Подчиненные торопятся выполнить поручения и справляются с задачами наилучшим образом. Весы, поначалу день покажется не слишком приятным, просто вы оказались не в своей тарелке. Скорпионы, если на этот день запланированы какие-то важные дела, будьте готовы к тому, что заниматься ими придется самостоятельно. Стрельцы, вы настроены гораздо серьезнее, чем обычно, ко всем делам подходите ответственно. Козероги, очень удачный день, обещающий успехи практически в любых делах, за которые вы беретесь. Водолеи, день складывается очень неровно, к тому же эмоциональный фон его нестабилен. И рыба, целеустремленность сослужит вам хорошую службу, именно благодаря ей вы не заметите многих мелких неприятностей. А это был гороскоп на завтра на Волгоград FM.
0: Реклама. Санаторий «Баскунчак». ООО «Руссоль-Курорт». Лечебный воздух, иловая грязь, рапа. Скидка в осенне-зимний период до 25%. 8 800 222 7330. Количество предложений ограничено.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Немножечко финансовых тем мы тоже тут уже подняли. Айсгергер, ты из Зиверт с композицией «Банк», только что звучали. И у меня есть новость, которая, наверное, явно кого-то расстроит. Если вдруг у вас есть собаки, то, возможно, вам не понравится эта новость. А если у вас есть коты, наверное, она вас сильно порадует. В общем, ученые доказали такой момент, значит... Оказывается, коты лучшие друзья человека, не собаки. Почему, да, они так решили? Психологи буквально проверяли эмоциональную связь и сказали, что коты со своими хозяевами создают намного крепче эмоциональную связь. Она намного глубже, да, чем связь людей и собак. И в целом, да, когда кот лежит у вас на руках, на коленках, урчит, вы оба получаете мощный выброс окситоцина, который как раз-таки отвечает за расслабление, там, чувство безопасности, привязанности и так далее. В общем, какие бы ни были вредные коты, они, оказывается, самые лучшие друзья человека, не собаки. Хотя это именно собака радуется вам так сильно, когда вы приходите домой. Вот, не знаю, можете не соглашаться с этой новостью, можете углубиться, да, почитать. Но, в общем, неожиданное открытие, правда. Вот что-что, но такой подставы, я думаю, многие не ожидали. Ну ладно, посмотрим, что дальше найдут. Я уверена, возможно, найдут и потом кого-то еще более лучшего друга. Может быть, там вообще окажется не кот, а кто-то другой. Но самое главное, в чем я уверена, впереди будет классная музыка. И будем с вами слушать «Usually My Angel» Ультра Натэ, Куга, Макс Макнаун. И через пару минут Сабрина Карпентер споет песню «Tears». Так что никуда не уходите.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101,5.
2: Реклама.
3: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
4: ОАО «РЖД» предлагает в аренду торговые площади для организации сезонной продажи мороженого на железнодорожных вокзалах и платформах.

0: платформах Приволжской железной дороги. Информация по телефону 8 987 303 27 95.
1: Ну что опять за рок-концерт в машине?
2: Да просто Мурзик сильно нервничает.
1: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
2: Мурзик, это же просто песня какая-то.
1: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в Полипрофиль 977-377.
6: Живи с этим! В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
7: Спонсор ИП Чулкова Галина Борисовна. Ветеринарная клиника доктора Чулковой.
8: Сеть ветеринарных клиник доктора Чулковой приглашает пройти диспансеризацию питомца со скидкой 20%. Помните, профилактика не только важна, но и дешевле лечения, а со скидкой 20% еще и приятнее. Опытные ветеринарные врачи и оборудование экспертного класса помогут вовремя выявить возможные проблемы. Телефон 504-004. Работаем круглосуточно.
9: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: На этой музыкальной ноте мы подходим уже к концу часа. Играли только что «Не выезжая», «Out of my body» называлась их композиция. Ну и осталось совсем немного, да, до конца этого вечернего эфира. Немножечко песенок впереди, ну а я уже с вами прощаюсь и говорю вам пока-пока. Я желаю вам хорошего вечера, хорошего настроения. Да, ловите последние теплые деньки. Да, вечера уже не такие теплые, стали прохладными. Утром тоже лучше с кофты выходить из дома. Но если вдруг, да, вы очень горячие люди, и вы без кофты справляетесь, то точно, да, ловите, пока есть что ловить. Вот, а то скоро совсем нам придется кутаться и пить только горячие напитки, чтобы не болеть. Потому что, да, болеть осенью, ну что еще может быть хуже? Вообще болеть не надо никому. Вот, и надеюсь, что ваше настроение будет согревать вас всем теплом. Так, ладно, впереди будем слушать Феликс Джайанс и Филлис Бекстер. И через пару минут Медуза и Хенрика Мамил споют песню «Don't Wanna Go Home». Так что оставайтесь с ними, а я говорю вам до завтра. 101.5 Волгоград
1: FM. Реклама. Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали...

0: А, Ишдеменко, 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
2: Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
5: Спонсор конкурса ИП Иващенкова Людмила Сергеевна. Павильон «Фейерверки» напротив центрального входа в ТРК «Паркхаус».
6: Мальчик или девочка? Узнайте это ярко! Хлопушки, цветной дым и огнетушители, дневные и ночные салюты. Все для незабываемой гендер-пати и идеальной фотосессии. Павильон «Фейерверки» напротив центрального входа в «Паркхаус». Приходите за праздником!
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: спонсор точного времени ООО «Центр хирургии глаза» на улице Базарова, 20.
1: Твое время. 19 часов. Реклама.
2: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
3: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 30 сентября. Лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
6: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
7: Информационный конвейер.
8: Здравствуйте. По итогам августа нефтегазовые доходы России составили 424 миллиарда рублей. Это минимальное значение с января текущего года. К показателям июля доходы уменьшились в 2,2 раза. К августу прошлого года на 16% сообщили в Минфине. Основная причина – рост компенсации нефтекомпаниям за сдерживание цен на бензин в рамках демпфера. Ранее сообщалось, что за первые 7 месяцев этого года дефицит федерального бюджета России оказался в 1,7 раза больше уровня, который ожидался за весь год. Одной из причин стало сокращение нефтегазовых доходов, пишет Лента.ру. Правительство Финляндии предложило продлить закрытие границы с Россией до конца 2028 года. Об этом сообщили в пресс-службе МВД страны. Там пояснили, что закон о безопасности границ направлен на противодействие миграции на восточной границе Финляндии. Соответствующее предложение уже внесено на рассмотрение. В июне восточная граница Финляндии с Россией была закрыта до дальнейшего уведомления. Такое же решение было принято в апреле 2025 года. Первое ограничение на пересечение границы Хельсинки стал вводить в ноябре 2023. Тогда Финляндия обвинила Россию в якобы намеренной отправке просителей убежища к границе. Врачи Волгоградской больницы 25 спасают пассажира самолета, экстренно осевшего в городском аэропорту. Экстренную посадку совершил 2 сентября в Волгограде самолет авиакомпании «Россия» с сообщением «Санкт-Петербург-Сочи» из-за ухудшения состояния здоровья пассажира. Он был госпитализирован, самолет продолжил движение по маршруту, сообщили в аэропорту. Как пишет «Высота 102», ссылаясь на свои источники, пассажиру 60 лет, медики 25-й больницы подозревают у него инсульт. Волгоградская область стала 6-й в России по размерам посевов, 3-й в Южном федеральном округе. Таковы данные Волгоградстата. В этом году посевная площадь сельхозкультур в регионе составила 3 300 000 гектаров. В структуре площади преобладают зерновые и зернобобовые культуры. На них приходится более 60% всех посевов. Технические культуры составляют почти 34% посевов, кормовые 2,9%, картофель и овощи, бахчевые культуры 1,6%, пишет «Высота 102». Российские библиотеки в последние полтора года резко увеличили закупки книг в жанре фантастики с элементами славянского фольклора. Спрос вырос в 11 раз. На такие издания книгохранилища потратили почти 25 миллионов рублей с 2021 года. А основной вал закупок пришелся на прошлый год и текущий. Специалисты объясняют рост спроса на книги о киберруссах тем, что в период общественных изменений растет поиск национальной идентичности. Люди чаще обращаются к своим корням, переосмысливают культурные наследия. Также славянская фэнтези предлагает альтернативу западному, более родной культурный код, пишет «Читай город». Официальный доллар 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки.
7: Информационный конвейер.

0: Реклама.
1: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
2: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Шоу, где характер решает все.
5: Вставай, вставай!
4: Новый юбилейный сезон главного спортивного шоу на СТС «Супер-ниндзя».
5: Да!
4: Болей за Волгоград. 6 сентября, 17:00. Для лиц старше 16 лет.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: Завтра в Волгограде ожидается пасмурная погода, влажность воздуха 35%, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем до +28, ночью...

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на Волгоград FM.
2: Здравствуйте, Александр.
3: Да, здрасте, слушаю вас.
2: Подскажите, пожалуйста, об автомобиле BLG X70. Что, как он, что от него ожидать?
3: Ну, это же та же самая марка, которую мы сами видели. Просто автомобили переехали собираться на близлежащую там территорию для того, чтобы обеспечивать рынок и наш, и, собственно, рынок Белоруссии. И это то же самое в исполнении Манжара дорестовый и помесь, вернее, Атос дорестовый. Вот. И если мы вообще как бы рассматриваем автомобиль, ну, скажем так, более-менее простой, проверенный, наверное, это оно. Почему? Потому что вот эти моторы с коробками ходят достаточно долго, у них там еще была комплектация на переднем приводе с автоматом чистым, если кому-то прямо интересно. В целом, не сильно быстрый, но в этом бюджете купить машину с коробкой нормальной, с нормальным мотором, еще и на полном приводе, с нормальным багажником, ну, это прямо поискать нужно. А тут, на тебе, получи более-менее крепкую платформу, зарекомендовавшую себя просто под другим именем. Ничего более. Это смена имени для того, чтобы уйти от вторички. Вот перенести производство ближе к нам, обеспечить нормальную цену при том же качестве.
2: Я понял, спасибо большое. Еще вопрос, вот именно вот, да, вот по движку, про там трехцилиндровые, да, стоят, и про робот.
3: Ну, я бы, наверное, на робот сетовал меньше. Движок с тремя цилиндрами не так, чтобы сильно зашел. Наши люди все-таки опасаются их и по понятным причинам. Но в целом эту технологию они взяли у вольвешников, она у них работала. И вольвешки катались с этими моторами, и кулреи катались с этими моторами, и атласы катались с этими моторами. Нормально. Я скажу так, бывало и похуже. Так что ничего там страшного такого нет. Но в новых версиях уже не 3, а 4 цилиндра. Вот такая история.
2: Я слыхал, да. Уже X50 плюс вышел уже с 4-й.
3: Да, потому что народ больше доверяет. Ну и понятно, я бы тоже вот как инженер чисто, наверное, в долгосрок, если играть, и потом еще как-то продавать, все равно это будет преимущество. Это, знаешь, это такой какой-то вот народный маркетинг, когда ты продаешь машину на роботе, все сразу задают вопрос, а что ломалось? Продаешь машину на трех цилиндрах, все сразу говорят, ну долго ли проживет? Продаешь машину в пленке, тебе говорят, что битая, царапанная, крашеная, наверное, да? Ну, то есть это дело частности, и здесь, наверное, больше все-таки в угоду именно потребительскому спросу было сделано, нежели в угоду надежности.
4: Доброе утро, меня Юрий зовут. Александр, здравствуйте.
3: Слушаю, Юрий.
4: А вот хотелось бы вопрос задать, что вы можете сейчас сказать о японских машинах? Вот многие ребята сейчас везут, например, Honda Fit, Suzuki Swift, что-нибудь такое.
3: Ну, я бы так сказал, среди лидеров вот в бюджете определенно небольшом, если мы будем смотреть относительно более крупных моделей, сейчас поехали и кроссоверы с праворуким исполнением. Это популярная тема, потому что народ не хочет переплачивать, хочет получить качество, хочет получить японский автомобиль, но кроме как с правым рулем его не выхватить. На внутреннем рынке Везели пользуются большим спросом, Фриды. Если уж смотреть такую платформу, то понимать все ее минусы. Тот же самый Fit. Машина бронебойная, но она маленькая. Но это косметичка на колесах. Точно вам говорю, у меня была в семье и Fit полноприводный был, и Вицы были, и Карговиц, и чего только не было. Вот сразу объясню. Задача этого автомобиля вас доставить из точки А в точку Б. Но ничего большего. Если вам нужно там больше проходимости и так далее, ну, это совсем другая. Ни в управлении, ни в комфорте, ни в объеме этот автомобиль не является...

0: свое время.
1: 20 часов.

0: Реклама.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 40.

0: Выборы 2026.
1: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров.
2: Силой единства все преодолеем. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
3: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране больше 100 тысяч рублей. На самом деле большинство людей получают в два раза меньше. На это жить нельзя. «Справедливая Россия» борется за минимальную зарплату 100 тысяч рублей, индексацию зарплат по реальной инфляции, 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
1: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
2: Единство сильнее любых испытаний. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.

0: Реклама.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.
3: Выборы 2026.
4: Единство сильнее любых испытаний. Вместе победим. Партия «Единая Россия» номер один в избирательном бюллетене.
5: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров.
6: Мы живем в великой стране. У нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
7: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
4: Силой единства все преодолеем. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
5: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.

0: Волгоград FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5.
2: Now I lay me down to sleep. I pray the Lord my soul to keep. If I shall die before I wake, I pray the Lord my soul.

0: Выборы 2026.
1: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров.
2: Силой единства все преодолеем. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
3: Мы живем в великой стране. У нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек вправе жить, а не выживать.
4: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
1: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
2: Единство сильнее любых испытаний. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Русская кибернетика с Евгением Сваловым и Александром Киреевым.
2: О самом новом и значимом в российской электронной музыке в еженедельном радиошоу и подкасте.
3: Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире музыкально-просветительский проект «Русская кибернетика». Для вас работают Евгений Свалов, Формал и Александр Киреев.

0: Sticky Race Ивана Старцева и Никиты Daytune. Это теплый кусочек завершившегося лета, объединивший классическое New Disco и Ambient, романтику берегов Невы и тропическую безмятежность острова Самуи. Иван и Никита соединили мягкий грув винтажных синтезаторов и гитар. Получился такой саундтрек для прогулок на закате и бесконечными летними вечерами, а их ведь фактически не бесконечное число, а по календарю всего-то 92. Мы вкатываемся в осень 2026-го, дорогие друзья, продолжаем вместе с проектом Walm и композицией Golden Hour – «Золотой час».
1: Выборы 2026.
2: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
3: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
4: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
5: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
6: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
7: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
8: Мы живем в великой стране. У нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
9: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
10: Силой единства все преодолеем. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.

уральский электронный музыкант и продюсер, диджей Сергей Джей Ди Мартин записал две композиции под общим названием Mystical Vibes для издательства Personal Belongings. Этот трек «Пустыня, Desert» создан в соавторстве с

После насыщенного событиями и эмоциями лета, энергичного сезона, осенью особенно хорошо ставить себе цели до конца года и на начало следующего. Для формул, друзья, я надеюсь, это мини-альбом в 2027. Одна из наработок, один из черновиков, это композиция «The Number», свою версию которой уже записали Антон и Полина, уральский дуэт «Unpoly Music». Здесь оригинальная мелодия «The Number», масштаб симфонических инструментов, Deep House в фирменном звучании «Formal» и запоминающийся русскоязычный вокал Полины поверх всей этой конструкции.

Мы продолжаем вместе с издательством Ruby Kunda, у которого, очевидно, русскоязычные корни и много русскоговорящих опорных артистов. Сейчас проект Echo.

Антон Ишутин тут на днях заинтриговал тем, что объявил о завершении, причем нет, не музыкальной карьеры, естественно, а о завершении около 20 музыкальных работ, авторских треков, ремиксов, совместных произведений. Их публикация, думаю, может растянуться и на полгода, и дольше, запросто. Сейчас послушаем новый ремикс от европейца Ива О на композицию Антона «Touch the Sky» в соавторстве

Буквально за пару минут до начала сегодняшней программы успел поймать письмо от Семена Холодкова, главы издательства Inspired Virtu. У нас есть возможность сделать классную премьеру от проекта IDO. Это Garden Night, ночь в саду. Но вот с этим надо быть осторожнее. На Урале сейчас, например, по ночам где-то +1, а где-то уже и первый снег был.

0: В эфире лаборатория русской кибернетики. Ее заведующий Александр Киреев.
1: Сейчас понравившуюся мелодию можно распознать секунд за 5. Запускаем Шазам, а дальше тебя аккуратно ведут по воронке продаж. Стриминг, концерт, мерч, предзаказ винила. Удобно. Но вот а 30 лет назад, когда на FM еще крутили что-то годное, чтобы выяснить, что же ты именно только что послушал, надо было как минимум дозвониться в редакцию и спросить живого человека, а что играло вчера в 1:15 после полуночи? И ведь могли бы не сказать, просто положить трубку. Артем Кротов в середине 90-х годов прошлого века как-то ночью услышал по радио композицию, записал на кассету, кассета потерялась. Но в памяти осталась басовая линия, грув и кусок мелодического контура. Невидимо осталось крепко, потому что спустя примерно 30 лет все это он попытался собрать заново. Инструменты, аранжировка, структура, саунд-дизайн. Получился такой тустепчик с шатающимся сердитым басом, сквозь который лучиками солнца проходит беззаботная мелодия того времени, когда все было можно. Артем раздает релиз бесплатно, с надеждой найти оригинальную запись ее автора. Но, кстати, он честно говорит, что тональность, тембры и форма могут разойтись с исходником. Вообще, коридор поиска довольно узкий, мы тут в редакции посмотрели. С 1992 года по 1997 на Радио России выходила программа «Луна-44». В ночь с воскресенья на понедельник около 1:45 New Age Ambient, инструментальная электроника, прок, все вперемешку с фантастическими и литературными текстами. И ведь час в названии почти что совпадает с ее сеткой вещания. А ведь это вещание шло на всю страну. И если копать дальше, то рядом стоит «Back to the Universe» от Мартина Ландерса на московском «Радио Рокс 103 FM». 29 выпусков уцелели в архиве. В программах 94-95 годов попадаются «Крафтверк», «Yellow», «Кристофер Франки». Ну а с конца октября 95-го добавляется «Стан 106.8 с круглосуточным трансом, хаосом, джанглом. Ну вот там уже и хвостов не найдешь, где ты что услышал. И, кстати, еще немножко научного. Опереться на такую память вполне можно. Примерно 40% людей могут попасть хотя бы в исходную тональность, если их попросить спеть знакомую песню. С течением времени быстрее всего стирается из памяти темп и тональность. Дальше мелодия, а вот ритмический рисунок держится дольше всего. Так что научно можно предположить, что шанс попасть в оригинал у Артема, в общем-то, не нулевой. Послушаем композицию «Once at 1 AM» от проекта «The Missing Cassette». Телефон в той редакции уже никто не поднимет, поэтому, если вдруг узнаете оригинал, пишите нам в редакцию «Русской кибернетики».
0: Выборы 2026. Силой единства все преодолеем. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
2: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. Коммунальные тарифы повышаются дважды в год, а качество услуг остается низким. Частники только наживаются на коммунальных нуждах людей. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
3: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров.

Так же, как Семен Холодков, буквально перед началом программы Виталий Штурм поделился студийным эксклюзивом, предстоящей премьерой в каталоге его издательства AME Promo. Уже хорошо знакомый кибернетическим слушателям электронный музыкант Сера Ви и трек

следующим ремиксом. Если мы хотим быть аккуратными и точными в музыкально-исторической достоверности, то нужно будет путешествовать в прошлое дважды. Сначала в 2005 год, когда Карен Овертон записала кавер-версию песни Билли Рэй Мартин «Your Loving Arms». Все знают Карен по ее версии. Не самый очевидный факт, что музыкальную аранжировку сделал итальянский талант Хосе Амнезия, а Билли Рэй Мартин записала оригинал еще на 11 лет раньше, в 1994. Так что сегодня, спустя 11 лет, либо 22 года, смотря откуда считать, Арсений Соматов, Digital Department, представляет свое видение этого трека.

повнимательнее присматриваемся к каталогу издательства Calligraphy, лейбл уже делал премьеры в кибернетических эфирах, музыкант Static Guru, чей трек июльский будем слушать сейчас, остаются только эхо, Only Echoes Remain. Будем считать, что это эхо лета 26-го, очень приятный брейкс.

Мох, бессменный лидер группы «Кармен», и Алексей Сонар объединились для записи сингла «Beautiful Day». Сергей – человек многих талантов. В музыкальной сфере он, безусловно, уже оставил след в рок-музыке, поп- и хип-хоп-эстраде, и даже лаунжевых и джазовых экспериментах. Да и, в общем-то, абсолютно естественно, что и клубная индустрия для него фактически домашняя территория. Меняются тренды, жанры, но тембр интонации подачи Сергея угадываются безошибочно.

0: Друзья, на этом завершаем первый кибернетический час. И буквально через минутку продолжим. В гостевом эпизоде отправляемся в Челябинскую область, закрытый город Снежинск. Там нас готовится встречать Вячеслав Пьянков.
1: Русская кибернетика с Евгением Сваловым и Александром Киреевым. О самом новом и значимом в российской электронной музыке в еженедельном радиошоу и подкасте. Микшер русской кибернетики с Евгением Сваловым и Александром Киреевым.

0: Доброй ночи, дорогие друзья! Вы слушаете «Русскую кибернетику», и в рамках нашей музыкально-просветительской работы сейчас в эфире наш диджейский спецпроект «Микшер русской кибернетики». Сегодня мы в Челябинской области, в городе Снежинске, а в кибернетическом эфире дебютирует Вячеслав Пьянков. Снежинск знаменит прежде всего тем, что это один из ведущих российских центров атомной науки. Но в то же время, несмотря на статус закрытого города, там развивается и молодежная творческая деятельность, в том числе музыкальная. Вячеслав Пьянков регулярно играет диджейские сеты, записывает миксы и ведет свой проект «Единство ритма». В мае 2026-го проект отпраздновал первую годовщину активности, а в августе был опубликован 100-й эпизод «Единство ритма». Вячеслав увлеченно изучает разные жанры и стили. Сейчас основные его интересы сосредоточены вокруг хаус и транс-музыки. Поэтому ближайший час будет познавательным, и мы скорее
1: включаем микшер

0: «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
1: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
2: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека, но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
0: Силой единства все преодолеем. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
1: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
2: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране больше 100 тысяч рублей. На самом деле большинство людей получают в два раза меньше. На это жить нельзя. «Справедливая Россия» борется за минимальную зарплату 100 тысяч рублей, индексацию зарплат по реальной инфляции, 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
0: Единство сильнее любых испытаний. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
1: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров.

0: Выборы 2026.
1: Силой единства все преодолеем. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
2: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
1: Единство сильнее любых испытаний. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
3: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека, но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
1: Силой

0: нас, наших детей и внуков.
1: Единство сильнее любых испытаний. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
2: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.

0: Выборы 2026.
1: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
2: Силой единства все преодолеем. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
3: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека, но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
1: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
2: Единство сильнее любых испытаний. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.
3: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. За минимальную пенсию 60 тысяч рублей. Ежеквартальную индексацию пенсий. 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
1: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
2: Единство сильнее любых испытаний. Вместе победим. Партия «Единая Россия». Номер один в избирательном бюллетене.

0: друзья, мы завершаем кибернетический эфир этой недели. С удовольствием напомню, что во втором часе в гостевом эпизоде микшера русской кибернетики мы побывали в Челябинской области, городе Снежинске. Здесь свой диджейский сет для всех слушателей русской кибернетики сыграл Вячеслав Пьянков, диджей и создатель проекта «Единство ритма». Благодарим вас за внимание и участие. И с удовольствием напомним, что буквально через пару часов запись сегодняшнего эфира появится на всех основных подкаст-платформах, чтобы вы смогли послушать ее снова в любой удобный момент, а не только сейчас на вашей любимой FM-волне. Евгений Свалов, Формал и Александр Киреев работали для вас сегодня. До встречи ровно через неделю. А сейчас желаем вам доброй ночи. И пусть все получается.
1: Микшер русской кибернетики с Евгением Сваловым и Александром Киреевым.

0: Твое время. 4:00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 2 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.